15 лет.

0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. В первом полугодии текущего года в России зафиксирован двукратный рост оборота биологически активных добавок и спортивного питания, на фоне которого число транзакций увеличилось на 73%, а средний чек достиг 11 874 рублей. Параллельно россияне стали активно инвестировать в профессиональный любительский спорт и индустрию релаксации. Оборот спа услуг прибавил 58%, массажных услуг 37%, а загородные клубы и оздоровительные центры выросли по обороту на 19%. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобороны России организовать для депутатов военные сборы вместо части летнего отпуска, чтобы парламентарии понимали специфику армии и могли принимать взвешенные решения по оборонной тематике, поскольку не все из них проходили службу. Заместитель министра обороны Виктор Гримыкин поддержал инициативу, пообещал согласовать даты, время и характер сборов. С 24 июля по 31 августа объекты музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде переходят на измененный график работы. Музей-панорама открыт с понедельника по пятницу и воскресенье с 10 до 18, а по субботам до 20 часов. Мемориальный исторический музей работает ежедневно с 10 до 6 вечера. При этом оба учреждения будут закрыты 24 и 31 августа. Кассы прекращают работать за полчаса до закрытия зданий, тогда как экскурсии на Мамаевом кургане проводятся ежедневно без выходных. В городе Волжском задержали 19-летнюю девушку, которая продала свои банковские карты мошенникам. Установлено, что в августе прошлого года подозреваемая передала неизвестному две карты, оформленные на свое имя, получив за это 6 тысяч рублей. В дальнейшем счета использовались злоумышленниками для вывода денег, полученных преступным путем. Девушка призналась содеянным, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Полиция устанавливает личности организаторов мошеннической схемы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Аграрии Волгоградской области, засеявшие в сезоне текущего года около 1,5 миллиона гектар озимой пшеницы и собравшие уже свыше 2 миллионов тонн зерна, продолжают бесплатный государственный мониторинг качества до конца октября. Первые пробы поступили в лабораторию Волгоградского филиала ФГПУ ЦОКПК еще в конце июня. На данный момент специалисты проверили почти 36% урожая, проанализировав почти 1500 образцов. Большая часть признана продовольственной. Исследования на натуру, белок, клейковину и другие показатели охватили аграриев из 18 районов региона, а присвоенный класс напрямую влияет на конечную стоимость зерна. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Так, ребята, короче, сегодня пятница. Это значит, особый должен быть у нас, понимаете, настрой на эту жизу. Вот нашел прикольную историю. Единственный правильный ответ, который может быть на вопрос, связан с тем, вот реально человек, когда приезжает, например, так, в новую квартиру. Ну и, соответственно, говорит: ребят, я не шарю в ремонте, объясните мне, пожалуйста, что можно сверлить месяц, каждый день на протяжении 10 часов. Ну и, соответственно, единственным правильным ответом, как будто бы, является следующее. Они купили сплошной монолит, и теперь высверливают в нем комнаты. Потому что по-другому никак. Действительно, сколько полок можно повесить вот так вот, ну, реально. Я, ну, как бы не был свидетелем такого, но по чату нашего ЖК, да, можно предположить, что действительно есть люди, которые просто в кайф...
3: Краснокнижные существуют.
2: Просто в кайф сверлить.
3: А может, они просто ставят колонку Алиса поближе к стене? Mm. И типа: Алиса, включи звук перфоратора.
2: Для на наших любимых часов. Соседей.
3: Да, и все.
2: Короче, друзья, утреннее шоу 3-4 стартует со сверления мозга специально для вас. Да, будем сверлить.
3: Ну, это просто была мстя, допустим, не поздоровались. Поэтому, ну, вдруг в подъезде соседи увидели друг друга, не поздоровались, да, как-то вот он.
2: Да.
3: Ну, казалось, еще нос задрали. Вот мы поздороваемся с вами. Здрасте,
2: здрасте,
3: низко кланяемся. Челом бьем.
2: Есть
3: это Олег
2: такой.
3: Шарапов. Вот слышите вот этот глухой звук? Вот этот вот. Это Олег Шарапов.
2: Да, иди на косички, да, слышите?
3: Позвякивая немножечко. Вот этот цацками, да, есть такое.
2: Да, наша цыганочка. Итак, внимание, короче, у нас есть классный час. Первый час утреннего шоу 3-4. Мы в нем...
3: сейчас немножко икнули, чихнули. Заикнулись, потому что что, как в смысле, классный час.
2: Да,
3: дальше
2: да,
3: что, домашняя работа?
2: Подождите, ребя, не-не-не, только лето, только каникулы. Итак, внимание, значит, что у нас есть с точки зрения мероприятий?
3: Имеется. Значит,
2: давай.
3: Смотрите, друзья, мы с удовольствием хотели бы пригласить вот тут, недалеко от нас, вот буквально в эти выходные, можно заглянуть на атмосферу фест. На полянке перед Соу-Соу Кофе пройдет атмосферный маркет локальных брендов, а также музыки и гастрономии.
2: А еще там будут котлеты.
3: Да, в
2: я
3: программе сета диджея, но не Олега. Котлетный сюрприз из специального меню и мастер-классы.
2: Я представляю такую пиньяту.
3: Где ее лупят, и разлетаются котлеты.
2: Котлеты, да. Ладно.
3: Так. Можно было бы, конечно, раздать колбасу, и был бы расколбас хотя бы, да, раскотлет,
2: ну, да.
3: Мы такого не слышали.
2: Ну, да.
3: Но там будет. Вход, кстати, абсолютно свободный. Напомню, что все пройдет на Мира 26 в кофейне Соу-Соу 25 и 26 июля весь день, все выходные с 10.00 до 21.00.
2: Да, ну и если говорить про этот час, быстренько напомню, что будет прогноз погоды, рубрика «Календарь» с теми самыми событиями, которые там спрятались, а также конкурс под названием «Прочь простого» и рубрика «Сенсация». А пока стартуем.
3: Самое родное в мире это шоу
2: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 миллионов 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль 977-377.
9: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
10: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
11: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: Да, есть такое, друзья, это прогноз погоды. Не можем мы обойти его стороной, потому что нам надо знать, что будет дальше. Тем более, что сегодня пятница.

0: Значит, на выходные тоже можно заглянуть, прикиньте.
1: Итак, друзья, в Волгограде за окном облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается, но синоптики по вчерашнему дню сначала тоже так говорили, ну, а потом как-то опа, и переобулись. Дует восточный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Пока плюс 24, но днем мы доберемся до отметки в плюс 33 градусов. Ночью до плюс 21 столбик термометра опустится. В субботу и воскресенье чуть прохладнее в субботу. Все-таки плюс 35 всего-навсего днем. Плюс 25 ночью. При этом ожидается небольшой дождь. В воскресенье также выпадут небольшие осадки, но будет еще жарче. Плюс 39 днем и плюс 21
0: Серьезно,
1: ночью.
0: Серьезно, 39?
1: Да.
0: Ё-моё. Где жить-то? Где? Под мостом больше нельзя, друзья. Как-то так.
2: Реклама.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Давайте разбираться, что за день сегодня такой. Напомню, пятница, 24 июля. Ребятки, не так уж и много осталось пятниц в июле, да? Хотите, скажу, сколько? Давайте. Раз, два, три, еще одна. 31 июля на следующей неделе. То есть, ловим за хвост лето. Июль пройдет, дальше август пролетит. День флориста в России. Поздравляем всех флористов, да, тех, кто занимается флорой. Есть еще фаунисты, правильно же? Флористы, это те, кто...
2: Что-то ларьков круглосуточных 24 на 7. Фауна... Что-то я не видела.
1: Да, флора, цветочки, все дела. Да, друзья, спасибо вам за украшения на разных праздниках. Кто бы, если не
2: вы. С помощью вас можно извиняться перед девушками.
1: Вот. Правильно? С помощью вас можно извиняться перед парнями.
2: Ну, вряд ли, конечно.
1: Да, не, прикольно, мне кажется.
2: Ну.
1: Какой-нибудь необычный цветок я бы получил в горшке. Типа вот этого, который был у Леона.
2: Агланема.
1: У Агланема. Мы теперь знаем, что это не фикус.
2: Не фикус.
1: Не пикус.
2: Не пикус.
1: Вот. Хорошо.
2: Сейчас бы кто-нибудь еще зарифмовал, но остановимся на этих вариантах. Так, Международный день заботы о себе. Вот не надо дарить кому-то цветы, подарите себе.
1: Подарите себе, кстати. Да. Вот, и, кстати, это Международный день, а в России Международный, точнее, Народный день подарков. Вот, то есть, соответственно, вот, пожалуйста, какой вы бы себе подарок купили? Может, он уже в отложках лежит на ВБшке?
2: Тем более сезон распродаж уже начинается опять там везде. Так, но держим себя в руках, не покупаем ненужное. День рождения растворимого кофе, есть ощущение, что это не совсем про заботу о себе.
1: Ну, я посмотрел свой видос.
2: Растворимый кофе можно как раз вот это вот. Давайте коллегам по работе, которые где-то там...
1: Да-да-да, такой.
2: Хотят,
1: дешевенький такой.
2: Угодил, ты им такой, нате, три в одном тебе.
1: Причем я даже, ну, я помню, что я никому не давал, его просто брали у меня. Потом я поставил замок.
2: Володь, тебе привет, да.
1: Да.
2: Так, день заглядывания в будущее.
1: Угу.
2: Вижу, пенсия все ближе.
1: А что ты при этом смотришь на меня? Хватит уже.
2: Просто, не значит, голова повернулась. Так, ну ладно, а если день заглядывания в будущее не про тебя, а день забвения, может быть, подходит, нет?
1: Туда же, да, в ту же топку, да, все.
2: Так, давайте перейдем к событиям.
1: В третьем окошке в МФСМ мне каждый раз говорят, мы забыли, кто вы, еще раз напомните. Я такой, зашибись, звезда Волгоград ФМ.
2: Так, события есть, да, их немного, но все-таки датированные 24 июля тоже присутствуют. В 1374 году, когда-то, ну, видимо, если верить летописям, основан город Вятка, ныне Киров.
1: Да, если верить летописям, то во Франции впервые в истории документально зафиксировано падение метеорита на Землю в 1790 году в этот день.
2: В 1851 году, мы, кстати, недавно вспоминали, в Англии отменен налог на окна. Речь не про передачу Дмитрия Нагиева.
1: Да, мы, кстати, помним, что у них там был налог, еще помнишь, на шляпы.
2: Что там, этажи?
1: На шляпы. Помнишь, типа шляпа, если у тебя много шляп, у тебя, соответственно, больше налог.
2: Высота каблука там не было?
1: Нет? Не было. На рынке появилась первая популярная марка растворимого кофе. По сути, вот с этого дня, видимо, мы отмечаем тот самый день растворимого кофе в 1938 году. Это случилось.
2: Угу. В 1956-м, 24 июля, основан Наукоград Дубна.
1: Кстати, в Москве тремя годами позже, в 1959 году, открылась в СССР американская национальная выставка, это случилось впервые, там Хрущев попробовал колу.
2: Кока-колу.
1: Да, такой, типа, а что это такое? Ну, нормально получилось же, что вы не завозите к нам.
2: А что, наш кисель не подходит вам уже?
1: Не, ну, Кока-кола? Видимо, продолжал подходить, потому что кока-кола не появилась прям сразу. Пепси или кола, я не помню точно.
2: 24 июля 1987-го корпорация IBM представила операционную систему DOS 3.3.
1: Там она называлась по-другому, до свидания она называлась, вот, но... Извините, ладно. От шутки за 300.
2: Да, ну готовимся, смотрите, Олег готовит следующие шутки. Примерно, да, поняли, в какой ценовой категории.
1: На мангале
2: шутки.
1: Прям.
2: Да, а я, соответственно, буду готовить вам вопросец, который мы озвучим обязательно в конкурсе «Проще простого». Приз мы уже достаем из нашей котомки, кошелки, пакет, коробки, в общем, и так далее. Откуда бы мы его ни достали, он кому-то из вас достанется. Главное – ответить на тот самый один вопрос, выбрав из двух вариантов ответа. Ждите заветного сигнала, ну а пока ловите кайфули от наших хитов.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает Монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
3: Реклама.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30, 98-90-30.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в полипрофиль, Волжский, 205-505.
10: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
11: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен». И выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
12: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
13: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-20-11-55. Добавочный 116.
14: Сосед, быстро тебе дом возвели.
15: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
14: А они крыши чинят?
15: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Россия на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
2: Да, да, друзья, можно уже звонить, все правильно вы делаете. 39-101.5. Напоминаем, что у нас классные конкурсы. Ну и, соответственно, первый пошел. Что у нас есть? У нас есть классная история. Вы звоните, мы такие: «Вау, круто, ты дозвонился, ничего себе». Это первая наша реакция. Потом ты такой говоришь: «Я готов ответить на вопрос». Мы такие: «Вау, серьезно? Вот это ты красавелла». Ну, поняли, да, что я отыгрываю. Короче, дальше ты просто берешь и выбираешь из двух вариантов ответов, которые мы предлагаем, на вопрос, который мы задаем. Ну и все, забираешь себе классный приз. Какой сегодня будет приз? Я думаю, что ты и так прекрасно знаешь. Целый безлимит на одного ребенка, друзья, в Космоклуб в ТРК «Мармелад». Звонить прямо сейчас, 39-101.5. Кто был в Космоклубе, знает. Кто там не был, точно хочет туда попасть. Вот прямо сейчас, я думаю, что все совпало. ТРЦ «Мармелад», Космоклуб, безлимитное посещение на один день для одного ребенка. Разыгрываем, соответственно, прямо сейчас. 39-105 наш номер телефона. Либо наш мессенджер «Макс», либо «Телега». Там тоже можно оставлять сообщение с ответом. Почему бы нет? Главное быть первым. То есть скорость имеет значение. Что за вопрос, Дина, у тебя?
3: Так, вопрос будет касаться растворимого кофе.
2: Так.
3: Потому что, в общем-то, именно в этот день когда-то...
2: Угу.
3: Не в этот день когда-то. Что мы отмечаем просто день рождения растворимого кофе?
2: В этот день, да, когда-то видимо... на максимум пустили, да, тот самый кофе, который уже там фирма какая-то начала продавать активно. Его, по сути, с этого дня и отмечают. День растворимого кофе.
3: Да. Значит, смотрите. Давайте-ка выясним. Отправим вам следующий вопрос, а вы, соответственно, попробуйте вспомнить что-то из географии, может быть, а что-то из биографии кофейных напитков. Давайте-ка выясним, попробуем проанализировать и сделать ставку. Какая страна потребляет больше всего растворимого кофе в мире? В мире. Великобритания либо Бразилия?
2: Прикольно. Еще раз напомним, речь про растворимый кофе, друзья.
3: Угу.
2: Итак, два варианта. Великобритания или Бразилия. Кто же победит? С каким счетом? Вот ждем, соответственно, в нашей телеге.
3: Либо футбольный чемпионат уже кончился, Олег.
2: Так это кофейный уже начался, кофейный.
3: Да.
2: Кофейный. Вот, 927-522-101.5. Ваш, соответственно, вариант ответа присылайте на эти мессенджеры. Телега либо Макс, кто быстрее и правильно ответит, тот забирает подарок. Один безлимит на одного ребенка в Космоклуб.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама. Космоклуб на третьем этаже в ТРК «Мармелад». Детский парк развлечений, лабиринты, батуты, новейшие аттракционы и космические дни рождения. Космоклуб в ТРК «Мармелад». Третий этаж. Скидка 10% на вход по промокоду «Радио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
8: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52-62-44.
10: Барбара Стрейсанд.

0: Волгоград FM.
1: Да простят меня филологи, любители русского языка, почитатели Пушкина и прочие люди, которые за чистоту русского языка топят, друзья. В общем, есть популярные слова, которые, ну, по сути-то, и мемы одновременно так. В нашем, так сказать, российском сегменте интернета. Значит, давайте посмотрим. То есть, конкретное аналитическое, значит, мероприятие. Собрали рейтинг мемов, которые сильнее всего разлетелись по российскому интернету во втором квартале 2026 года. И ну, это? Соответственно, в рейтинг включали только новые мемы явления, которые резко набрали популярность в апреле. Ну, соответственно, они обозначены словами. Да? Ну, давайте вот возьмем, например...
2: Словам надо угадать мем, да?
1: Да. Первое место. Воздухан. Так. Все, именно это слово, как мем, набрало больше всего, соответственно, реакции. Угу. Да. Черемша, бурмалда,
2: так.
1: Котость.
2: Котость?
1: Да. Пухосос.
2: Пухосос знаем.
1: Да,
2: боня. За здоровье малыша, черемша, так.
1: Да, брдыщ, плаксик.
2: Брдыщ знаем, так,
1: да.
2: Плаксик нет.
1: Мышь
2: так.
1: Позора, сок любимый, вот. Как у Уильяма Дефо.
2: Да, был.
1: Да, был такой. Вот, а также...
2: Я хочу себе лицо,
1: как плаксик.
2: У Уильяма Дефо.
1: Да, плаксик, гора Эверест на фоне меня, ага, ну и так далее. Короче, ага. Мемы, которые еще и, соответственно, обозначены какими-то словами, которые стали в том числе популярны благодаря мему.
2: Ну, все так быстро меняется,
1: да.
2: Как будто через месяц уже будет новый рейтинг, и
1: тут с этими...
2: вспоминать эти будет уже кринжово, как слово кринж.
1: Да, да, да, да. Вот, и единственное, что остается в моде всегда, это отстой. Слово, которое понимают не только зумеры, но и...
2: Бумеры, миллениалы.
1: Миллениалы, да, все, ребят, да, поэтому давайте не будем... Отстоем. Значит, что есть еще?
2: Так, у меня, значит, следующая новость. Такое ощущение, что это могло быть у нас.
1: Могло быть у нас.
2: 100% могло быть у нас. Но произошло в Австралии.
1: Так.
2: Значит, двое жителей Австралии решили не платить больше 2000 австралийских долларов за перевозку уличного туалета на остров. Вообще типичный, знаешь, дачный уличный туалет. Вот так это выглядит.
1: Да-да.
2: Вместо этого они построили самодельную плавучую платформу, то бишь плот.
1: Да.
2: Установили на него мотор, мангал и сам тубзик.
1: Сам туалет.
2: Да.
1: Прикольно.
2: Путешествие через опасный пролив заняло около 4 часов. Во время плавания друзья жарили сосиски, ребрышки.
1: Классно.
2: Туалет, естественно, использовали по его прямому назначению. Видео необычного путешествия стало вирусным, правда, спустя год после этой поездки. Но тем не менее, значит, как это выглядит? У них реально плот.
1: Да, я видел, да.
2: Да-да-да. Вот
1: просто на двух баллонах или на трех баллонах, на которых, соответственно, стоит...
2: деревянная платформа.
1: Просто деревянная платформа, на ней тот самый туалет, как из дачи. Такой, прикольненький.
2: Да, да.
1: Прикольно.
2: Дело в том, что пролив Бекстерс Пассаж считается опасным из-за сильных волн и течений. Ну, а мы понимаем, что... Ну, форма туалета, она, мягко говоря, не самая аэродинамичная.
1: Есть такое, да.
2: Да, в общем, был велик шанс перевернуться и так далее. Друзья несколько дней ждали подходящей погоды, и только потом вышли в море. Путешествие завершилось очень успешно. Ну, а, соответственно, видео спустя год стало вирусным и наверняка добавило порцию воспоминаний забавных тем самым героям, с которыми это произошло.
1: Испугался чего-то в море, сразу, как говорится, и туалет по назначению пригодился.
2: Ну, можно и дом построить, потому что кирпичи появились.
1: Класс. Впереди, друзья, буквально один трек, затем второй час утреннего шоу. 3-4. Продолжаем. 3-4.

0: свое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия поддерживает конструктивный диалог с недружественными странами, включая Норвегию и Фарерские острова, в сфере научных исследований, рыболовства и управления совместными запасами. Рыболовство обеспечивает участие Российской Федерации в 9 международных организациях, где отстаивает свои интересы российских рыбаков, пишет ТАСС. В преддверии Дня морского флота России и 330-летия со дня его основания дипломаты Генконсульства Российской Федерации в Нью-Йорке вместе с представителями духовенства возложили цветы к могилам русских моряков, захороненных в мегаполисе. Как сообщил генконсул Алексей Марков, эти захоронения напоминают о героическом прошлом и являются частью общей США исторической памяти. В диппредседательстве также напомнили, что на историческом кладбище Гринвуд в Бруклине в 2019 году на средства России были установлены надгробные памятники морякам российского императорского флота. Аграрии Волгоградской области, засеявшие в текущем сезоне около 1,5 миллиона гектар озимой пшеницы и собравшие уже 2 миллиона тонн зерна, из планируемых 5,5 миллион тонн оперативно проверяют урожай на базе волгоградского филиала ФГПУ ЦОКПК, где с конца июня специалисты бесплатно проанализировали почти 1500 образцов общим объемом 776 тысяч тонн из 18 районов региона. Большая часть признанной продовольственной пшеницы относится к третьему классу и четвертому, тогда как 63 тысячи тонн отнесли к пятому фуражному. А присвоенные после изучения показателей влажности белка, клейковины и других параметров класс напрямую влияет на конечную стоимость продукции. Госмониторинг продлится до конца октября. Официально работающие родители, уплачивающие НДС, могут вернуть часть средств за обучение своих детей в детских садах, школах, кружках, секциях и музыкальных учреждениях. Право на социальный налоговый вычет есть у родителей до 18 лет, а также студентов-очников до 24 лет при условии наличия лицензии у образовательной организации. Напомню, с 2024 года лимит расходов составляет 110 тысяч рублей, что позволяет вернуть от 13 до 22% затрат. Для оформления потребуется справка об оплате услуг и декларация. Подать документы можно тремя способами: через работодателя для прекращения удержания налога, напрямую через госуслуги или на сайте ФНС с выплатой на счет, либо упрощенно, если организация сама передаст данные в налоговую. Таким образом, заявление появится в личном кабинете, и деньги поступят автоматически. 25 июля в 16 часов в новом парке развлечений «Южный парк Волгограда» в Красноармейском районе состоится первый большой праздник, посвященный его открытию для семейного отдыха. В программе выступления юных волгоградских артистов, работа аниматоров и многое другое. Напомним, сам парк открылся 21 июля с современными аттракционами: диско, пиратский корабль, башня свободного падения, прыжок в небо и многое другое. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: И снова напоминаю вам, друзья, что сегодня 24 июля, но есть еще один факт. Это, конечно же, то, что сегодня у нас пятница. Вот эту пятницу надо провести по-пятничному. Что обычно у вас по пятницам происходит, не знаю я, знаете только вы, но если что-то и будет происходить, то, может быть, даже с подачи Волгоград FM, потому что именно здесь Дина Косичкина
3: и Олег Шарапов
2: рады вам представить афишу мероприятий, которое ждет нас, возможно, на выходных. Может быть, на этих, может, на следующих, но в ближайшее время точно.
3: На ближайших. Послезавтра, я бы так сказала. Значит, смотрите, в Комсомольском саду устроят водную битву, пенную вечеринку, отметят, если говорить на языке детства, День Нептуна.
2: Wow.
3: Значит, праздник начнется в 17:00 в воскресенье с традиционной водной битвой Чапай против Штирлица.
2: Прикольно.
3: Есть такая битва, я, честно
2: говоря. Просто
3: слышу.
2: Придумали, да и все прикольно.
3: Но главное назвать ее традиционной.
2: Да, традиционная битва. Да.
3: Гостей также ждет концерт. Конкурс, название «Парковые русалочки. Русала 2026».
2: Прикольно.
3: Завершится программа пенной вечеринкой, самой большой пенной пышкой в городе. Вход на все мероприятия абсолютно свободный. Берите водные пистики, стрелялки, я не знаю, ведро с водой. Приходите обязательно. Но лучше, наверное, удобную обувь, чтобы вы не подскользнулись, и сменную одежду, чтобы потом было во что переодеться.
2: Да, друзья, ну а здесь не надо особо переодеваться, все понятно, хватит и той одежды, в которой вы сейчас, хотя кто знает, в чем вы, да, может быть, вы вообще, значит, просто в неглиже. Значит, у нас есть прогноз погоды, рубрика «Живи с этим», с интересными фактами, конкурс под названием «Навигатор» и, конечно же, рубрика «Сенсации с курьезами», а еще много хорошей музыки. Прямо сейчас стартуем. Ты слушаешь родное волгоградское
3: утреннее шоу
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в «Агат» на проспекте Ленина. Звоните 722-722.
6: Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
8: Привет, соседка. А вы куда?
9: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
10: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
12: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Что-то прям напугало меня Дина Козичкина сегодня вот этими 39 градусами в воскресенье, если честно, блин, ну что получается, сидим дома, никуда не выходим, мы на дачу хотели поехать, но в 39 там точно будет жарковато.
3: Ну, там у вас по-любому есть какой-нибудь водоемчик?
2: Да нет там никакого водоемчика.
3: Уже хотя бы.
2: Только ведро с водой.
3: И шланга будете поливать друг друга.
2: Ну, так себе история.
3: Вырастите, значит, хотя бы, да, подрастите?
2: Я еще
3: полива.
2: Кабачок, блин.
3: Так, значит, смотрите, что касается погоды. Облачно с прояснениями. Олеж, ну, облачно, ну, не печет. Даже не пикет, Олег.
2: Да ладно.
3: Сегодня осадков не ожидается, дует северный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем плюс 25, днем плюс 33.
2: Ну, да.
3: Ночью плюс 21, можно выдохнуть. В субботу, воскресенье, как я обещала, облачное с прояснениями. Кстати, небольшой дождь, нет, тебе водоем, там накапает сверху, Олеж.
2: Угу.
3: А в субботу плюс 35 днем всего-навсего.
2: А у меня показывает уже 37,
3: ночью прикинь. Ночью 39. Ой, ночью. Воскресенье 39.
2: А у меня 40 показывает, ё-моё, прикинь.
3: Держись моего прогноза.
2: Да я уже, и какая разница, тут разница небольшая.
3: Ночью, конечно, сильно легче, плюс 25 в субботу и плюс 21 в воскресенье.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.
5: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО АвтоВЛГ. Официальный дилер Лада в Волгограде.
2: I went deaf on the bitch.

0: эфире на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
2: Прямо сейчас стартует рубрика «Живи с этим». Интересные факты в подборке от ведущих Волгоград FM. Давайте прямо сейчас посмотрим, что у нас сегодня есть.
3: Так, обратимся к истории.
2: Так.
3: Истории нашей страны. Название «Червонца» золотой монеты связано с тем, что в старину золото из-за примеси нередко имело красноватый оттенок. Типа червонный. Тем неожиданнее, что в Российской империи 19 века ходили так называемые белые червонцы. Их чеканили из платины,
2: да,
3: которую
2: ладно?
3: После обнаружения на Урале поначалу называли белым золотом. То есть ага. Народ не понял, что это что-то сильно дороже. Россия стала первой единственной страной, пустившей платиновые монеты в обращение. Ну, просто не страна...
2: Ну, да.
3: Империя мажоров.
2: Империя мажоров, нифига себе. Вот. Ну, круто, да. Так, знаешь, это, найти такую старую копилку, где ребенок собирал платиновые монеты, да. Там, думая, что, ну, куплю себе потом
3: мороженое,
2: что-нибудь.
3: Мороженое. Петушка на палочке.
2: Вот, значит, с 1950-х годов несколько банков на севере Италии стали выдавать кредиты сыроделам.
3: Так.
2: Под залог сыра пармезан.
3: Дорогое есть, что-то, да?
2: Да, головки сыра, которые обычно созревают 2-3 года, банк помещал у себя в специальное хранилище, вот, где они, соответственно, зрели. А в случае невозвращения долга просто могли продать их и точно выручить гораздо больше. Представляешь, сыр пармезан, особенно вот таких, ну, так сказать, известных сыроделов, там частники в основном занимаются этим, вот, он стоит недешево у них, как бы, а за пределами еще дороже. Потому что, выезжая за пределы Италии, этот сыр становится, ну, как минимум, с таможенной наценкой. Вот, и банки могли брать. Мне кажется, знаешь, было бы прикольно пойти взять ипотеку.
3: Под
2: вот,
3: сыр?
2: Ну, сказать, ребят, как бы квартир пусть у меня.
3: А можно под кабачок взять?
2: У меня тут кабачков немерено.
3: Да.
2: Возьмете на хранение. Если что, потом продадите, и, ребята, столько выручите.
3: Кстати, у меня был вчера первый арбуз.
2: Был арбуз?
3: Да. Естественно, мне сказали, что это быковский.
2: Ну, естественно.
3: Я говорю, так, наверное, рановато для быковского. Ты что вы говорите? Рассказывайте мне. Конечно, есть. Вот, но, к слову, был неплохой. Красный, не белый, вот внутри. Красненький. Можно было, конечно, и послаще, но в целом норм.
2: В целом норм. Вот так вот. Друзья, знаете, что и этот
3: неплохо.
2: Факт тоже входит в список интересных фактов рубрики «Живи с этим».
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекарсервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекарсервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
1: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
5: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977 377. Волском 205 255.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
1: «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Да, друзья, это конкурс «Навигатор» прямо сейчас стартовал уже. Соответственно, 39-115, вот наш номер телефона, можете звонить. У нас есть возможность прокатиться по городу Волгограду, может быть, даже по городу Волжскому. Ну и что-то там, понимаешь ли, выиграть. Такая история возможна в случае, если, опять же, будет кто-то, кто присядет к нам в нашу маршрутку. Ну и, соответственно, тот, кто, ну, как минимум, готов, друзья, готов забрать подарок. У нас же классная история. «Мир пауков» от ИПшина Яна Лазгена Татосовича. 0+, ограничение по возрасту. Что-то там прикольное нам привезли.
1: Да, друзья, абсолютно все волгоградцы, все жители, гости нашего города точно должны обратить внимание и добраться до выставки пауков, которая проходит, уже началась, в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Авторская экскурсия от профессионального кипера, я напоминаю, возрастная категория 0+.
0: Угу.
1: А обычно чем младше, тем смелее, как правило. Поэтому
0: да,
1: нормально,
0: просто...
1: вообще не переживать, не нужно переживать за детей 100%.
0: Их просто никто еще не кусал так сильно, как нас, взрослых, да? Я говорю про отношения.
1: Не, они еще просто не успели... А, ты вспомнил свою черную вдову?
0: Да. Вот. Ну, понятное дело, что, естественно, все это дело под опытным экскурсоводом. Он же кипер называется, да? То есть человек, который тебя проводит в мир пауков. Вот. Он, соответственно, тебя туда проводит, сам выскочит.
1: И выпроводит обратно.
0: Да, такой сам раз такой. Все, пока, ребята, всем счастливо.
1: Дальше
0: закрыл дверь.
1: Сами-сами-сами.
0: Тут какой-то явно большой паук. Я не думал, что они так вырастают. И ушел, прикинь, закрыв дверь снаружи. Итак, друзья, еще раз напомню, у нас есть, во-первых, наш любимый номер телефона для связи с любимыми слушателями 39-101-5. Есть еще Макс и Телега 927-522-101-5. Тоже там обязательно подписывайтесь, соответственно, следите за новостями, ну и пишите нам напрямую свои правильные ответы. Ну, желательно быть первыми, потому что мы решили, что скорость имеет значение. Поэтому, если что, имейте в виду, у нас есть возможность прокатиться, по крайней мере, по одному маршруту. Вот, выбираем.
2: Начинаем движение.
0: Прямо сейчас вопрос.
1: Ну, итак, например, да, вот. Итак, друзья, давайте так, отметим 20, уже завтра. Будем отмечать День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
0: Да.
1: А давайте-ка выясним, вот сейчас мы и выясним.
0: А вот сейчас мы выясним.
1: Кто из вас уже знаком с этими адресами, да. По какому адресу располагается Следственный комитет России, Российской Федерации, Следственное управление по Волгоградской области? Пожалуйста, Коммунистическая 62, Коммунистическая 59 или Коммунистическая 14?
0: Да, вопрос на засыпку.
1: Кстати,
0: на...
1: получается недалеко от нас, да,
0: да,
1: Олег?
0: Да, очень недалеко от нас, да. Поэтому давайте так, 62, 59 или 14. Все это на улице Коммунистической. Выбирайте любой вариант набора цифр и букв. Главное, пишите первыми на наш мессенджер Макса или Телегу 927-522-101.5. Друзья, кто первый, тот и получает заветный приз, а это два приглоса на выставку.
1: На выставку пауков.
3: 3-4. Утреннее шоу.

0: Реклама.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Итак, в концовке второго часа утреннего шоу 3-4 мы рассказываем о том, что нашли в, так сказать, списке новостей. Вот нашел исследование ученых очередное. Да. Очередное, как всегда, никому не нужное, но попавшее.
2: Но потратили
1: в список.
2: Кучу денег на него.
1: Ну да, наверное. Короче, плакать на работе абсолютно нормально. Да, главное найти причину. А причин на работе поплакать
2: босс?
1: Более чем достаточно. Конечно, это может быть и босс, отказ в повышении, неудачи различные, связанные с недостижением целей. Например, план невыполненный, да? Сильный стресс в общении с коллегами, мотивация может упасть еще сильнее. Соответственно, если вы не будете плакать, а поплакав, все будет на своих местах, да? Ну, например, если вы, например, начальник цеха, да?
2: Я представляю, как вы собираетесь с мужиками.
1: Да.
2: Дай такие. Семёныч, ну так нельзя. Так нельзя, Семёныч. Ну, да. У тебя и так уже осталось, ну, три пальца. Ну, да. Сколько можно,
1: мы. Короче, друзья, плакать последний. На работе можно в том числе и из-за того, что тебя увольняют по причине, да, которую один вот мне говорил, что есть новость, связанная с компанией Ford, по-моему, да?
2: Да, да, автогигант, компания Ford. У них есть... на разных, опять же, да, в разных локациях своих заводов кёски самообслуживания.
1: Ну, то
2: короче,
1: есть
2: вендинговые
1: вкусняшки,
2: аппараты.
1: Вкусняшки,
2: да.
1: Всякие там, типа шоколадки, печеньки.
2: Шоколадки, снеки, да, всякое такое, водичка и так далее. Так вот, на своих американских заводах, где стояли эти терминалы, началась серия увольнений сотрудников. Поводом стало следующее. Работники оплачивали через терминалы фирмы Amarak какие-то вот вкусняшки. Эти оплаты проходили с ошибками, из-за чего их обвиняли в неоплате товаров.
1: Самих работников.
2: Краже, да, воровстве. Угу. Позор вот этот вот весь.
1: То есть они как-то умудрялись брать себе вкусняшки, но при этом они были не оплачены.
2: Да, то есть автоматы говорили, что не-не-не, не заплатил, не было такого.
1: Ага.
2: Одним из таких сотрудников стал 38-летний Ник Набозны. Угу. Проработавший на заводе почти 9 лет в Мичигане, его уволили после того, как компания решила, что он вынес из магазина упаковку чипсов и крекеры с сыром, не оплатив. Сам он утверждает, что терминал подтвердил оплату его банковской карты. Как минимум трое сотрудников завода, ранее уволенных по аналогичным обвинениям, были восстановлены после проверок, подтвердивших отсутствие нарушений. Еще одним самым резонансным случаем стало увольнение

0: заверенное подтверждение. И тут эта печенка вышла боком компании, потому что Ford восстановила, во-первых, сотрудников должности, выплатила ему около 33 тысяч долларов компенсации за вынужденный прогул и предложил вернуться к работе, однако тот отказался. Ну, от компенсации вряд ли отказался.
1: Ну да.
0: А вернуться к работе отказался.
1: На такой работе уже работать не хочется, как будто, ну, если тебя за печеньки увольняют.
0: Ну, в общем, теперь приходится еще и Форду вкладываться в проверку этих самых киосков самообслуживания на предприятиях в США, потому что, естественно, случай не один, не два, а даже больше, и надо решать.
1: Поэтому, ребята, зачем эти вендинговые аппараты?
0: Если тетя есть, Галя и тетрадочка, которая приходит, да, ей там в глаза посмотрела, говорит: Галь, ну нет, сегодня, ну до получки два дня. Ну подари мне печенку, запиши в тетрадку.
1: Есть еще более простой способ, друзья. Вы хотите кушать на работе? У вас есть коллеги с контейнерами, которые поставили в холодильник.
0: Дождитесь, просто пока зашли, не отвернулись.
1: Да, все. До свидания. А там уж кто докажет там, кто будет искать, кто по камерам будет выслеживать. Да никто не будет, конечно. Просто берите и ешьте. Главное не разогревать рыбу в микроволновке. Это палево.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 9 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Спрос на специалистов по нейросетям в российском ритейле за год вырос в 2.5 раза. А их доля достигла 6% от всего рынка ИИ кадров. Это вывело отрасль на 4-е место после маркетинга и рекламы, IT, культуры и масс-медиа. При этом основной объем спроса по-прежнему приходится на линейные профессии. Продавцов, консультантов, администраторов магазинов, мерчендайзеров. По оценкам сетей Аккорд, искусственный интеллект берет на себя рутинные задачи, высвобождая сотрудников для экспертной поддержки бизнеса и живого общения с покупателями. В ближайшие годы наиболее востребованными окажутся менеджеры и продуктов, специалисты по качеству данных, проминженеры, администраторы касс самообслуживания и сотрудники складов с навыками управления роботизированными системами, пишет ТАСС. Гражданские автомобильные трассы различных категорий в России рекомендовано защитить от атак беспилотников с помощью улавливающих сетей «Дарвин», которые после майского федерального решения включены в официальный документ как основной опорный пункт для защиты от дронов-камикадзе, включая FPV и самолетного типа. По данным компании-производителя, системы механической защиты подготовленные работы ведутся в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Брянской, Белгородской и Курской областях, а также рассматривается укрытие дорог Крыма общей протяженностью более 7000 километров. При этом для на коридоры безопасности зависит от решений местного руководства. 26 июля в Волгограде на еврейском участке Верхнезаременского кладбища состоится открытие памятника и памятная церемония на братской могиле 45 местных жителей, евреев и колхозников-активистов, расстрелянных нацистами в сентябре 1942 года в окрестностях села Хводино. Их останки были эксгумированы летом 2020 года. Экспертиза подтвердила смерть от пулевых ранений, после чего по согласованию с районной администрацией они были перезахоронены по еврейской традиции. Имена погибших частично установлены. На месте самого убийства установлен памятный знак. В Волжском на территории храма святых великомучеников и исповедников российских ко дню города открыли памятник семье. Семья – малая церковь, высотой 1,2 метра, выполненный из композитного материала по инициативе иерея Иоанна Стукалина, автором Николаем Карповым. Композиция изображает супружескую пару с детьми, а на табличке приведена цитата апостола Павла. На церемонии присутствовали глава города Игорь Воронин, председатель Городумы Сергей Аксенов, медики и горожане, епископ Калачевский и Паласовский Иоанн. Возглавил молебен, отметив символизм скульптуры как основу общества, а градоначальник подчеркнул зависимость будущего Волжского от крепких семей и рождающихся детей. Комсомольский путепровод в центральном районе Волгограда засияет огнями в ночи. До конца текущего года подрядчик из Волжского ООО «Динера» за почти 25 миллионов рублей должен проложить силовые кабели, смонтировать шкафы управления и установить на объекте 266 светодиодных светильников разной мощности для наружной подсветки. Заказчиком работ по украшению моста выступила МБУ «Северная». А поставить все материалы необходимо до 30 октября текущего года. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Конечно, конечно, друзья, третий час утреннего шоу 3-4. Хочется начать с новости, которая прилетела прямо вот из русской избы, где есть такая хорошая, такая мощная русская печь. Да. Именно там шаман сжег свои легендарные кожаные штаны.
3: Да,
2: он заявил, что решил измениться и отказаться от этой детали своего образа. Ну и смысл теперь ходить на его концерты, если многие делали это только из-за кожаных штанов. Вот, ну и, соответственно, микрофона, вставленного в них. Вот, прямо сейчас, друзья, мы расскажем вам, что интересного все-таки ждет нас с вами, а не вот это вот все. Что там, Дина, говоришь, нашла какую-то афишу?
3: Да, значит, смотрите, 1 августа в нашем городе организаторы придумали устроить саб-фестиваль «Жара», саб-дача, так зовут организаторов, так скажем. Первый фестиваль на сап-досках именно они организовывают для всей семьи в программе «Тибетские чаши на сапах», «Сап плюс йога», «Семейный спринт», «Челлендж на сапах», «Мужской лагерь», «Малышковые подростковые зоны», «Мастер-классы и фудкорт», «Музыкальное лото на берегу». Напомню, все будет происходить в субботу 1 августа с 9:00 утра до 9:21 вечера. Стоимость есть разные категории билетов от 500 рублей до 1500. В общем-то, на Ерике Верблюд все будет проходить. Можно загуглить САП-фестиваль «Жара» и, соответственно, пройти по ссылкам, приобрести билеты и почитать подробности.
2: Отлично, друзья. В этом же часе мы поговорим с Александром Морозовым, на чем еще, кроме САПов, можно ездить. Также будет прогноз погоды. Говорят, жаришка нас ждет на выходные. Будет конкурс под названием «Откуда звук?» и, конечно, рубрика «Сенсация с курьезами». А прямо сейчас стартуем. Самое родное в мире — это шоу
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: Не может быть!
8: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: О погоде на сутки ближайшие и, может быть, чуть-чуть про выходные тоже расскажем вам прямо сейчас.
3: В Волгограде на данный момент облачная с прояснением погода. Дует северный ветер со скоростью 2 метра в секунду.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло.
4: Здравствуйте. Да-да-да.
3: Подскажите, пожалуйста, вот на Discovery Sport, который после Freelander вышел, стоит ли бояться там коробку ZF?
4: Коробки вот эти ZF-овские бояться стоит, если вы ее вскипятите. Вот эта проблема будет такая, серьезная. Там больше вопросы были по системам охлаждения, но в целом я бы не сказал, что это как-то прямо печально. Моторы нормальные, коробки ходят, и у меня вот под наблюдением два таких автомобиля. Пока владельцы вроде бы довольны. Единственный минус, спорт – это такая тема, которая, наверное, привлекала людей типа Range Rover, вот все дела, а вот комфорта такого, который в верхней линейке есть, его там нет.
3: Не, просто там вот эта передача док-клатч, вот эти без синхронизации, вот они там летят вроде как.
4: Летят, да, при больших нагрузках, но, опять же, кто для чего берет? Если вы берете прям грязлаз, то, наверное, я бы не рассматривал себе именно спорт.
3: Ну, по городу, да, по трассе там куда-нибудь на юга тоже съездить.
4: Ну, при таком пробеге навряд ли. В основном вылетает вот то, что я видел и с чем сталкивался, вылетает в основном от серьезных буксировок. Ну вот конкретно человек пытался там катер свой буксировать, сломался, сталкивая его в воду. Второй поехал на охоту с рыбалкой, то же самое приключилось. Да, такое бывает, но опять же говорю, от нагрузки зависит. Сказать, что это прямо вот на трассовом пробеге случается, невозможно, потому что у всех свои условия эксплуатации. Если вы более-менее в щадящем режиме его будете эксплуатировать, нормально. Но в целом, да, согласен, ожидалось, что будет крепко-крепко, а по факту не так.
5: Алло, здравствуйте, Александр.
4: Да, привет.
5: Скажите, пожалуйста, да, являюсь владельцем Haval H9 21 года. Ну, рассматриваю как вариант Haval H9 в новом кузове. Подскажите, стоит ли рассматривать или уж пока на этом кататься?
4: Они разные. Вот сейчас разные машины вообще. И тут они как бы и платформы там уже свои под это дело подогнали. И за что H9 вот тогда брали? За то, что это была альтернатива, скажем так, общепринятым. Да, общепринятым японским автомобилем, и в плане хода подвески у меня к нему вообще никаких вопросов не было, он просто был скудноват чисто внешне. Но изнутри весьма похож на то, что мы хотели. Сейчас он, во-первых, более квадратный, да, в проходимости у него тоже есть свои плюсы. У него есть и вариации с чуть более мощным двигателем, чем многие ждали, но в целом на дизеле вполне адекватный вариант, но только не для очень динамичной езды. У него неплохо там с диапазоном работы, но в плане именно драйва какого-то и так далее ожидал, что будет динамичнее, интереснее, хотя бы там по шедям. Но если брать обычный бензин, вот многие просто рассматривают себе там либо 2.4, либо 2, ну, бензин в городских условиях ему тяжеловато при полной загрузке. Если уж мы берем для проходимости машину, то, конечно, там придется рассматривать дизель. И в поведении тоже многое изменилось. То есть, если мы рассматриваем эволюцию в плане управления там каких-то мультимедийных опций, современности какой-то автомобиля, да, он стал краше. Но с точки зрения, на мой взгляд, плавности хода и многих-многих других вещей, вот тот вариант, который у вас был, мне чуть больше импонировал и нравился.
5: Не, ну вот сейчас я на нем ездил, я вообще, то есть минусов я в нем абсолютно сейчас не вижу, вот именно 21 года, вот уже проехал 48 тысяч, и тьфу-тьфу-тьфу, ни одного минуса. Но вот рассматриваю то, что внешне он мне нравится, и второй вариант мне интересен, вот, ну, как бы в плане тяговитости, вот там катер с собой взять, квадроцикл куда-то поехать, и вот как...

0: как он будет себя показывать. Вот это я, этот зарекомендовал себя очень хорошо, вот за 50 тысяч.
1: Поэтому... А мотор, мотор, который 245?
0: А, мотор 203. А, я рассматриваю, какой мотор, или который сейчас?
1: Ну, вот сейчас, который под вами, 245-й, а, который двухлитровый?
0: Ну, он две... Да, он двухлитровый, почему 240? 238 они.
1: Ну, окей, 238, просто дома они 245. Ну, ладно. А, как да? бы у нас есть свои нюансы. Просто сейчас подзадушенные моторы, они не дают вот этой вот именно интересной динамики в городском цикле. И вот когда в нем 5 человек, либо что-то нагружено, что-то за ним зацеплено, вот тут у меня вопрос, как бы, для чего? Это чисто под налоги подгоняли, что ли? Но давайте тогда как-то... честно, давать людям возможность тюнинговаться, потому что в 218 лошадей, ну, не то пальто, мягко говоря. Дизель тоже такой, как бы, поскромнее, хоть и диапазон пошире сделали, но тянет он поинтереснее, особенно там на плохих дорогах его можно подраскать. Но с точки зрения именно эксплуатационных характеристик на каждый день в обычном вождении скучновато стало. Вот честно, скучновато. Но, опять же, если мы берем составляющую современности какой-то, да, там, ладно, дизайн бог с ним, тут уж они как бы беспроигрышнее сделали, но с точки зрения, да, с точки зрения мультимедиа, там каких-то таких вот плюшек, да, добавили ряд важных вещей, но, опять же, повторюсь, вот то, чем вы сейчас владеете, оно именно вот как заменитель японского было более оправдано, вот реально более интересно было.
0: Я вас услышал. Спасибо большое.
1: Да не за что. Удачи вам. Благодарю вас за внимание, господа, и за звонки. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Рокс Мотор представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник Рокс Адамас. Новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте Рокс Мотор. Пробег по всемирному гармонизированному циклу. Рокс Адамас. Заряжай и властвуй.

0: хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
3: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте и подарках уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Нежданова, 12.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Реклама.
2: Какой надежный кирпич для дома?
3: Конечно же, это «Строма».
4: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-20-11-55, добавочный 116.
6: Сосед, быстро тебе дом возвели.
7: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
6: А они крыши чинят.
7: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Да, друзья, это конкурс «Откуда звук?». Можно уже звонить. 39-101-5. Классный подарок мы разыграем специально для любителей чего-то такого эстетичного, ребятки. А что может быть эстетичнее нашего спонсора? Волгоградский планетарий предлагает 2 билета на музыкальное полнокупольное мероприятие «Планета диско», которое состоит 7 августа в 19:00.
2: Да, друзья, обязательно приходите. В живом звуке вы услышите хиты западной отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», их солистка Ирина Аксенова, скрипка Герасим Артюнян. «Звезды над головой», «Музыка вокруг». Обязательно заходите вдохновляться. Напомню, возрастная категория 12+.
1: Да, друзья, еще раз также напомню вам, что номер телефона 39-115 для связи готов. В конкурсе «Откуда звук?» мы обычно ставим какой-то, не знаю, просто кусочек там песни, может быть, звук диалога из фильма и так далее. Надо просто вспомнить, откуда он, этот звук. Значит, сегодня конкретная песня, надо просто угадать, кто поет. Ну, это для тех, кто, допустим, точно предполагает, что «Да, ребят, все песни я знаю, шарю, точно смогу, поэтому
2: но
1: могу».
2: Но мы решили не просто так эту песню поставить.
1: Да.
2: Да, мы готовимся отмечать завтра следственных...
1: Да, там следственных органов.
2: Да. Поэтому все те, кто, значит, сегодня на работе, но завтра... Завтра вообще уровень преступности подскочит.
1: Ты думаешь?
2: Следственный комитет будет гулять, получается, да. Все, правильно?
1: День сотрудников органов следствия завтра отмечаем.
2: Вот, ну вот, это, получается, и следаки отмечают,
1: да,
2: правильно?
1: Да.
2: И ФСБ отмечает, я так понимаю.
1: Где следствие, да, то есть везде. И прокуратура, и МВД, и ФСБ.
2: Ага,
1: и... Да везде, где следователи работают, да, друзья?
2: Вот поэтому, товарищи преступники, заносите шоколадки.
1: Заносите.
2: Шоколадки можно заносить? Не считается взяткой? За это тоже не повяжут?
1: Короче, значит, что у нас есть? Еще раз напомню. Во-первых, 2 пригласительных на вот то самое событие, которое состоится 7 августа в планетарии. Называется «Планета диско». Это крутейший живой звук, друзья, еще и в планетарии. Кто был в этом месте, легендарном месте Волгограда, тот прекрасно знает, что атмосферу там точно создают. Ну и понятное дело, что можно дозвониться по номеру 39-115, либо написать ответ на
2: наш телегу или Макс 927-522-101-5.
1: Ну, к нам уже есть дозвонившийся. Алло, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Да, кто это? Кто это с нами на связи?
3: Вячеслав.
1: Слав, скажи, как настроение у тебя?
3: Да, отличное настроение.
1: Ух, как.
2: Слав, ты имеешь какое-нибудь отношение к следственным органам?
3: Ну, к следственным органам нет, но имеем отношение...
2: Ты с обратной стороны?
3: Службе.
2: А, я думал,
1: к органам
2: сидел,
1: в целом.
3: Нет, государственная служба.
1: Да, государственная служба. Все, значит, у нас Вячеслав госслужащий. Он готов дать ответ на вопрос, что мы сегодня загадали. Откуда звук? Точнее, конкретно, кто поет песню, чтобы было совсем легко.
2: Мы слышим, что у тебя приемник включен. Да. Делай его прямо сейчас чуть погромче, чтобы ничего не пропустить, ни единого аккорда, ни единой ноты. А, ну и услышимся через несколько секунд.
1: Да, специально для тебя, Вячеслав.

0: недельку.
1: Еще разочек.
2: Да хватит.
1: Какая осень, да, в
2: Адриях. Слав, туши приемник, все, давай поговорим. Итак, внимание.
3: Да. Хорошая у вас подборка для Следственного комитета, конечно, для органов.
1: Специфический материал, конечно, для нашей
3: радиостанции. Я так думаю, это, наверное, ансамбль «Бутырка».
2: Ансамбль «Виа».
1: Образцовый, конечно же, да.
2: За хорошее поведение.
1: Имени, да, ордена Ленина, ну, естественно.
2: Поздравляем тебя. То есть, видишь, как получается, вроде как будто бы ты в курсе, вроде как будто бы слышал, вроде как будто бы знаешь.
1: А у вас экзамен в АКСе был, да? Я правильно понимаю? Вот по таким, да, по таким предметам, по такому репертуару. Ну что, Слав, давай отмечать победу, кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Ну как будто нет-нет, да пару куполов наколочек имеется у тебя на спине.
3: Нет, слава богу.
2: Акстись, мать. Итак, внимание.
1: Да, немножко с хрипотцой. 3-4 надо.
3: 3-4.
2: Пойдет.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Сенсации, курьезы. Вот, наверное, к курьезам можно отнести новость, которую я, значит, увидел. Из Нижнего Новгорода она прилетела. Готовы, Дим, послушать?
2: Так.
1: Значит, ну давай сразу. Твоя любимая категория людей.
2: Жена ненавистники?
1: Должник по алиментам, который накопил долг на 220 тысяч рублей.
2: А, это который прятался в диване.
1: Да, блин, ты знал эту новость?
2: Ну, я, кстати, ее не читала, я видела заголовок, поэтому давай.
1: Ну, ты знаешь, да, кто его сдал?
2: Сдал кто?
1: Да, отлично.
2: И роботы, подожди, GPS-трекер.
1: Его объявили, между прочим, федеральный розыск.
2: Так ему и надо, Ванечка.
1: Такое бывает вообще? Нет, это же не преступление прямо, вот прям преступление. Ну, просто легкая административка.
2: Не, ну подожди, мы помним, что чувака там мертвым признали. Помнишь, который скрывался от элементов настолько, что вообще...
1: Был такой, да. Короче, когда к нему домой пришли приставы, должник, соответственно, спрятался в диване.
2: Так.
1: Ну, то есть как-то там все. Но его выдала собственная собака, которая что? Проявляла жгучий интерес именно к этому предмету мебели. Вот, получается, что здесь и собака есть.
2: То есть он собак любит, а собственных детей нет.
1: Да, значит, в результате приставы из дивана неплательщика таки извлекли. И теперь у него есть выбор: либо погасить долг, либо на год лишиться свободы. А, да, это уголовная статья, прикинь, получается.
2: Ну, все.
1: Нифига себе.
2: У него, наверное, там долг такой уже.
1: 220 тысяч.
2: А, ну, не такой.
1: Не такой уж прям уж бывает. И под больше, мы знаем, да, например, там.
2: Больше.
1: У звезд всяких.
2: Клево,
1: там,
2: что хоть где-то приставы классно работают.
1: Клево, что он завел собаку предателя. Жесть вообще. Ребята, подумайте, кот бы вот так не сделал бы. Кот бы сидел там, не знаю, мыл себе лицо.
2: Значит, не только возможно.
1: Возможно, да.
2: Значит, смотрите, от котов
1: так
2: переходим к оленям.
1: Оленя.
2: Да, ну, от одного оленя к другим.
1: Мы поняли,
2: перейдем,
1: да, что алименщик это только что назвала оленем номер один.
2: Те олени, которые, в общем-то, и не обязаны платить никакие алименты, но у них, наверное, проблемы нет. Короче, около 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией.
1: А, я видел тоже.
2: Не совсем, видимо, легально. Но их владельцы не могут получить визы или разрешение для возвращения своих животных.
1: А, типа они пересекли.
2: Не могут они вернуть своих оленей обратно. То есть те такие: ой, мы погуляем, вау, какие там оленихи. Смотрят нас по ту сторону границы.
1: Они пересекли границу кого с кем?
2: Кого с кем?
1: Да.
2: Норвегия и Россия.
1: У нас есть с ними граница?
2: Ну, где-то да.
1: Ну, просто интересно.
2: Да.
1: Ну, как бы.
2: Владельцам оленей отказано в получении визы в Россию, чтобы они могли забрать своих оленей. Потребовали, сейчас скажу, еще больше. От Норвегии потребовали около 47 миллионов крон в счет компенсации ущерба. Это что там они вытоптали? Или общипали? Наели? В статье привели слова владельца оленей.
1: А не наших ли олених?
2: Норвегия должна закрыть дыры в пограничном заборе, если хочет уменьшить количество нарушений границы. Он выражает надежду на восстановление диалога с Россией по данному вопросу, однако подчеркивает, что олени, оказавшиеся за забором на российской территории, фактически уже потеряны.
1: Да ладно.
2: Телекомпания сообщает, что несколько норвежских оленей были замечены в районе между пограничным пунктом Стурс Скуг, Борисоглебск и городом Заполярным в Мурманской области.
1: Прикольно. Ну, то есть получается, что оленя вдруг решила просто
2: не,
1: перейти границу.
2: Нет, но они такие, дыра в заборе, они такие...
1: Что-то там интересно по-любому.
2: И музыка еще тревожно играет, надо по-любому пойти.
1: Прикольно. Это что, Ханс Циммер? Пойдем, ребят.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: свое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Рекомендации Европейского вещательного союза и Европейской легкоатлетической ассоциации против сексуализации участников турниров не распространяются на российские соревнования, поскольку транслирующий чемпионат России Матч ТВ не входит в ИБУ. Как сообщает ТАСС, пресс-служба телеканала, которая совместно с Всероссийской федерацией легкоатлетики уже несколько лет работает над имиджем спортсменов и маркетингом турниров, приоритетом канала остается профессиональный показ спорта без причинения неудобств атлетам во время выступления по их итогам. Чемпионат России по легкоатлетике проходит в Екатеринбурге с 23 по 26 июля. 1 сентября Сбербанк прекратит обслуживать неактивные валютные карты Visa. Рассылка о завершении обслуживания касалась только карт с нулевыми остатками, которые клиентов долго не пользовались, а также мультивалютных карт с неподдерживаемым функционалом. В банке подчеркнули, что изменения не затрагивают действующие счета, все средства сохранены и доступны. Владельцам закрытых или продленных до 30-го года карт рекомендовалось перевести остаток средств на другие счета через мобильное приложение. В Тверской области завершились масштабные соревнования по парашютно-атлетическому многоборью, собравших спортсменов из 11 регионов России. В рамках турнира участники состязались в прыжках на точность приземления, легкоатлетическом кроссе и плавании, где волгоградская спортсменка Татьяна Матькова завоевала бронзовую медаль в дисциплине среди юниорок. Напомним, что ранее в феврале текущего года она вошла в основной состав сборной Российской Федерации по парашютному спорту. ЖКХ «ЭТЭК» объявила расширение сервисных возможностей, организовав бесплатный доступ к сети интернет во всех своих контакт-центрах. Теперь в период ожидания приема посетители могут авторизоваться в личном кабинете для проверки начислений, передать показания приборов учета, оплатить жилищно-коммунальные услуги онлайн, скачать электронную версию платежей или воспользоваться почтой, мессенджерами и новостными ресурсами. Компании отметили, что нововведение направлено на повышение комфорта клиентов и сокращение времени решения вопроса при личном визите. А дополнительные сведения об услуге доступны на официальном сайте организации. 27 июля в 20 часов на стадионе «КамАЗ» на набережных Челнах местный клуб примет волгоградский «Ротор» в матче третьего тура первой лиги. Хозяева стремятся уйти с последнего места после двух стартовых поражений, а гости закрепиться в группе лидеров и не пустить шансы в выездной игре. Из-за турнирной неврозности ключевую роль сыграет судейская бригада во главе с главным арбитром Романом Софьяновым, которому будут помогать Андрей Пелых и Кирилл Филатов. Матч обещает быть напряженным. Давление таблицы таково, что каждый эпизод и решение людей в черном могут напрямую определить судьбу трех очков. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Диалоги бывают разными, друзья. Вот, например, один из них. Давай говорить на чистоту, на чистоту, на чистоту. Вот так и поговорили, да, правильно? Можно всего лишь одно слово повторять. И таким образом, что? Как бы уйти от той самой истории, связанной с чистотой нашей речи. Ну и, конечно же, с откровенностью. Давайте откровенно будем все-таки признаваться друг другу в любви. Мы знаем точно, что вы неспроста на 101,5, правильно же?
3: Ну, во-первых, у вас либо заклинила кнопка.
2: Либо.
3: Ну, вы вообще не можете никуда, к сожалению, переключиться для вас.
2: Либо вы тот тайный фанат, который у меня в подъезде написал: «Олежка, я тебя люблю».
3: А, да?
2: Да.
3: Такое есть у вас?
2: Да. Вот. Но в моем подъезде живет еще 3 Олега. Поэтому непонятно.
3: Одному из них 12, да? Я правильно понимаю, ты конкурируешь сейчас?
2: Вот, да. Моя жена начала расследование, хотя
3: говорит, подожди, подожди. Так, прикольненько. Значит, смотрите, из тех мероприятий, помимо детективных историй, которые случились где-где, правильно, на Бейкер-стрит, это сам Шерлок Холмс, я правильно понимаю, будет расследовать.
2: Да. Пока это же не элементарно, пока непонятно.
3: Да, значит, давайте перейдем к очевидному и вероятному.
2: Что это?
3: Это, вероятно, случится 25 июля, я про афишу сейчас говорю. То событие, о котором идет речь, называется «Рок-вечер» в ЦПКУ.
2: Вау.
3: Продолжение фестиваля «Летний гром» для гостей парка выступит группа «La Dues Experiment», которая исполнит каверы на любимые песни русского рока. Все будет проходить на малой сцене Центрального парка культуры и отдыха. Вход, кстати, абсолютно свободный. Напомню, в эту субботу в 19:00 приходите послушать рок.
2: Отлично, друзья. Рок, возможно, мы услышим и в рамках нашего эфира. Всякое такое бывает, понимаешь ли, у нас не только попса, как говорится. Будет обязательно разговор на тему погоды. Рубрика «Живи с этим», с интересными фактами. Курьезы в сенсациях. И, конечно же, наш любимый конкурс «Нейрокод», где есть загадка, которую мы с вами будем разгадывать вместе. Ну, а прямо сейчас стартуем. «Самое родное в мире» — это шоу
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
7: ОАО «Российские железные дороги».
8: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
9: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
10: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка «Пауков» из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
11: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
12: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте магазин «Победа». Категория 18+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: и температурный режим. Осадков вроде не обещает, но кто его знает, Дина каждый раз обновляет эти данные и говорит, да ладно, серьезно?
1: Как-то не обещаю.
0: Обещают?
1: Конечно, суббота, воскресенье.
0: Прям дожди-дожди прям.
1: И понедельник.
0: Да ладно.
1: Пока обещают небольшой дождь. Вот сегодня без осадков, в пятницу.
0: Хотя облачно. Смотришь на небо и как будто бы готовится.
1: Облачно с прояснениями.
0: А, все, понял, извините.
1: Угу. Надеюсь, что твое сознание тоже проявится, да, угу. Будет прояснение какие-то ага. В нем. А, плюс 33 днем на пике сегодня в пятницу, плюс 21 ночью. Пока что мы еще не добрались до этого рекорда температурного. Пока официально плюс 27, дует юго-западный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Что касается погоды в выходные, там, ребятушки, мы сильно далеко перешагнем за плюс 30. В субботу плюс 35 днем, в воскресенье плюс 39. В оба дня, как я уже сказала, небольшой дождь. При этом ночью плюс 25 в субботу и плюс 21 в воскресенье.
2: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель Джейку и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. Джейку и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.
0: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
3: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
4: Рубрика «Живи с этим». Так называется она у нас здесь, на Волгоград-ФМ. И, соответственно, прямо сейчас мы представляем вам финальную на этой неделе подборочку из двух фактов, как минимум, в нашем эфире. Соответственно, насколько они интересны, проверим уже постфактум. Погнали.
5: Поговаривают.
4: Поговаривают.
5: Что тот самый знаменитый граненый стакан советской.
4: Так.
5: Что якобы его разрабатывала скульптор Мухина, Вера Мухина.
4: Угу.
5: Автор композиции, рабочий колхозница на ВДНХ, например, да, да. В числе прочего, да, и так далее.
4: Да, слышал я эту теорию.
5: Да, и, соответственно, стакан, мол, был непростой. Вот там, там же грани есть, да?
4: Да.
5: И, соответственно, 14 граней этого граненого стакана означало 14 союзных республик. А вот этот ободочек сверху.
4: Объединяющий.
5: Вот просто, да, объединяющий.
4: Это РСФСР.
5: Абсолютно Абсолютно
4: вот
5: верно.
4: Вот это идея.
5: Россия, которая объединяет, да, все эти республики. Но, значит, ни разу официальное авторство Веры Мухиной не подтверждалось. Поэтому, ну, все-таки считается, что это красивая легенда. Вот, но тем не менее, кстати, 14 граней — это не каноничный официальный вариант, так сказать, мухинского стакана. Классическим и самым распространенным считается вариант 16 гранями. Именно 16 часто связывают с символикой, потому что в 1943 году, когда запускали массовое производство граненых стаканов, в СССР ходило 16 союзных республик. И гладкий ободок сверху также, вот, опять же, да, говорит о символе РСФСР, которая, в общем-то, их объединял.
4: Прикольно.
5: Вот, поэтому, вот, если что, можно назвать граненый стакан, тоже мухинский, хотя, ну, официальных проектов не было.
4: Понятно. Прикольно, прикольно. Будем знать. Значит, 8-й студийный альбом альтернативной группы The Flaming Lips, о которой мы ничего не знаем, ну, по крайней мере, не знали до сих пор, назывался «Заирика», был выпущен на 4 компакт-дисках. Ну, то есть это условно, ну, 20 век, да? Значит, особенность альбома в том, что каждая композиция разделена на 4 составляющих.
5: Так.
4: И для того, чтобы прослушать песни в полной версии, нужно включить одновременно все диски на 4 разных аудиоустройствах.
5: Ё-моё.
4: Прикинь, как заморочились.
5: Как это успеть?
4: Да, слушатели также могут экспериментировать, проигрывая не все диски сразу, а, например, в любой комбинации из 2 или 3 штук, понимаешь? Но точно надо как минимум 2 CD-проигрывателя, да? Вот, ребята сейчас, которые нас слушают, молодые, не знают, что такое CD. Типа CD это что?
5: Или вставай.
4: Или вставай, иди, да? Короче, ну, помнишь, мы слышали про то, что некоторые ребята придумали песни «Просто тишина», минут 47, там где-то что-то. Вот, эти пошли дальше. Понаписали, получается, песен, которые разделили на разные компакт-диски, то есть при звукозаписи заморачивались. Да, там какие-то инструменты брали в один диск, потом какие-то в другой. Вот. Но мне кажется, что в этом есть какая-то альтернативщина.
5: Ну, мне кажется, в целом, если копнуть еще глубже, помнишь, песни на костях. На рентгеновских, когда пластинок было мало, их изымали, там что-то запрещалось слушать,
4: и
5: что-то
4: пластинки,
5: нет.
4: И пластинки, получается,
5: на рентгеновских снимках, да,
4: старых, которые находились,
5: их туда переписывали, да.
4: Прикольно, прикольно. Вот тоже самые... прикольно было.
5: Тогда,
4: песни на костях.
5: Было еще интереснее.
4: Да, это мой перелом, друзья. И, соответственно, группа «Кино», «Алюминиевые огурцы». Да, живите с этим, друзья.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
2: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.

0: утро вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30-98-90-30.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: А

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Не будет на стенах у нас перелома.
2: Не будет, если кирпич выберешь строма.
3: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: с Радиком на Белград FM.
1: А, ребятулечки, вы наши. ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха предлагает нам принять участие, значит, соответственно, в конкурсе «Нейрокод», где есть одна музыкальная загадка, и просто забрать билеты на двоих на аттракцион «Прыжок в небо». Знаешь, что-нибудь про этот прыжок, Дин?
2: Для начала этот чудный прыжок можно совершить в Центральном парке культуры и отдыха. Я напомню, что там уже более 40 аттракционов расположено в целом, и каждому из них у нас есть приятный бонус. Промокод, который называется «Радио 10». Поэтому даже если вы вдруг сегодня не сможете поучаствовать в нашем конкурсе, то можете смело приходить в ЦПКО в любое удобное для вас время, ну и в рамках рабочего графика парка, естественно. На кассе называете тот самый промокод «Радио 10» и получаете 10% скидули абсолютно на все билеты.
1: Да, напомню, что «Прыжок в небо» — это башня высотой 36 метров, которая раскачивает вверх-вниз людей, ну или кого там можно раскачивать, инопланетян, значит, собак, если вы возьмете ее с собой. Короче, ну, действительно вызывает бурю эмоций у детей и взрослых, поэтому имейте в виду. Два билета прямо сейчас у нас лежат здесь перед нами. Хотите, чтобы они лежали перед вами, а дальше уже вы, значит, висели где-нибудь на 36-метровой высоте? Давайте прямо сейчас поиграем. Итак, мы вам поставим загадку, которая упакована в песню с помощью нашего ИИ-агента. Это наш нейрокод. Вот. Ну и, соответственно, ваша задача быстро ответить в наши мессенджеры, да? Что у нас там? 927-522-1015?
2: Абсолютно верно. Хотите телега, хотите Макс. В общем, что вам там больше сулит, удачу или скорость набора текста, обязательно отправляйте свою версию. Ну, а мы прямо сейчас готовы поставить ту самую загадку от нашего искусственного интеллекта. Наш нейрокотик готов.
1: Погнали.

0: вкусный.
1: Реклама. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
6: 23 июля и 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 23 июля и 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте lumisfera.ru. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». Космоклуб на третьем этаже в ТРК «Мармелад». Детский парк развлечений, лабиринты, батуты, новейшие аттракционы и космические дни рождения. Космоклуб в ТРК «Мармелад». Третий этаж. Скидка 10% на вход по промокоду «Радио». Без возрастных ограничений.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: И курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Ну, вот тебе на. Заканчивается наша рабочая неделя. Ну, по крайней мере, на радио точно. Финальный выход. Как всегда, мы с сенсациями к вам. Ну, какие-то курьезы, может быть, сами, знаете, там, не всегда супер-мега-крутые и позитивные новости, но мы пытаемся найти именно те, которые относятся к категории вау-вау-вау. Да, вот такие. Вау-эффект.
2: Что ты прибедняешься?
1: Не, нормально?
2: Да, конечно.
1: Я специально занизил планку, чтобы мы сейчас выдали на гора прям. Давай.
2: Всем, кто вдруг там на диете или еще что-то.
1: Есть,
2: да?
1: Такие люди, что ли?
2: Ну, вдруг. Mm-hmm. Тот, кто готовится уже к следующему лету, потому что провалил подготовку к этому. Значит, смотрите, сейчас мы вам немножко испортим аппетит. В Южной Корее владельцу ресторана с двумя звездами Мишлен грозит до года тюрьмы из-за необычного ингредиента в десертах.
1: Угу.
2: Это не запрещенные вещества, как могли кто-то подумать, так, да, что он перепутал пудру сахарную с чем-то еще. Угу. Следствие утверждает, что заведение использовало муравьев, хотя местные законы разрешают применять в кулинарии только определенные виды насекомых, и муравьи туда не входят.
1: Угу.
2: Проверка показала, что содержание тяжелых металлов в этих муравьях оказалось значительно выше нормы.
1: Есть
2: гослы по содержанию тяжелых металлов
1: муравьях. Муравьи-металлисты, получается, угу, в какой-то степени.
2: Да. Теперь судьбу известного шеф-повара, соответственно, будет решать суд.
1: Еще и мишленовские звезды у него есть, у ресторана.
2: Да, да, себе. Абсолютно верно.
1: Ничего себе.
2: Что еще? Содержание тяжелых металлов оказалось в 55 раз выше, чем у разрешенных съедобных насекомых. Раз название ресторана не раскрывается, известно, что его владелец, известный шеф-повар, участник шоу, короче, кулинарной битвы на Нетфликсе.
1: Ничего себе. Ну, не знаю, если честно.
2: Муравьи.
1: Он использовал муравьев.
2: Может, он хотел немножко закислить эти десерты?
1: Хочется какой-то кислинки, ему говорит.
2: Да-да.
1: Возьмите лимон.
2: Вау.
1: Он, не-не-не, подожди. Это
2: же Мишлен. Мишленовский. Мы мишленовский ресторан. Что вы?
1: Да, вспоминая свое детство, помню, как я, соответственно, сам, значит, что там, палочку вставлял в муравейник, а потом облизывал, да, бывало такое. Значит, умелец один, значит, чувак, значит, использовал нейросеть. И что, превратил свой роутер Wi-Fi в систему слежки за соседями прямо вот в доме, в котором он живет, в многоквартирном доме. Оказывается, есть специальные платы, которые стоят не больше 900 рублей, друзья, вот, которые можно, соответственно, внедрить в свой Wi-Fi роутер. Представляешь?
2: Да.
1: Вот. И дальше получается,
2: я
1: что...
2: Я уже иду гуглить.
1: Wi-Fi сигнал, значит, меняется при отражении от объектов и людей, проходя сквозь стены. И таким образом находит людей внутри помещений. Мало того, если его настроить, то можно понять, что делает человек. Движется он, стоит, сидит, лежит. При удачных настройках даже частоту дыхания и пульс таким образом получает своего рода радар, который видит сквозь ближайшие стены. Да, нормально вообще? А я ведь говорил, что это восстание начнется с нейронок ваших. У этого был просто Wi-Fi, который надо было украсть и все.
2: Это же сам... человек придумал, правильно я понимаю?
1: Ну да, сам человек придумал, да. Используя нейронные сети, которые помогли ему придумать, понятно? Вот как-то так, друзья. Короче, если что...
2: Ну, хочешь, я тебя еще докину?
1: Давай.
2: В эту калиточку.
1: Давай, давай.
2: Значит, OpenAI, это как раз чат GPT, авторы, да, вышел из-под контроля и устроил кибератаку.
1: Да, я видел эту новость тоже, блин.
2: OpenAI заявила, что ее искусственный интеллект впервые вышел за пределы тестовой среды.
1: Да, да.
2: Во время проверки безопасности ИИ самостоятельно начал кибератаку. Его целью стала платформа Hugging Face и должен был работать только, так сказать, в закрытой песочнице, но он нашел способ выбраться из нее, получил доступ к внешним системам, проник во внутреннюю инфраструктуру этого приложения. А в OpenAI назвали этот случай беспрецедентным.
1: Конечно.
2: Hugging Face уже закрыла обнаруженные уязвимости и выясняет, могли ли пострадать данные пользователей.
1: Да.
2: В расследовании участвует OpenAI, Британский институт безопасности ИИ. Специалисты называют этот случай первым
1: подобным. Страшилок уже, блин, под конец.
2: Все. Скоро их будет больше, все привыкнут.
1: Ну да, да. Скайнет уже здесь, ребятки. Все, имейте в виду, 2029 год может начаться раньше. Поэтому все на турники готовимся. И, как всегда напоминаю, в Одноклассниках группа Джон Коннор.
2: Так.
1: Пароль такой же. Заходите, не стесняйтесь, нас там никто не взломает, потому что про Одноклассники никто не знает. С вами была Дина Косичкина.
2: И Олег Шарапов.
1: До понедельника прощаюсь с вами. Пока.

0: точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама.

0: официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 27 июля текущего года Рослехознадзор вводит ограничения на ввоз в Россию молочной продукции из Армении. Решение принято по итогам инспекции молокоперерабатывающих предприятий республики, которая выявила повторение нарушений 2023-2024 годов. В ведомстве отметили, что Армения не смогла наладить подтверждение безопасности молока, особенно получаемого от физических лиц, и подчеркнули, что меры приняты для предотвращения заноса особо опасных инфекций и попадания небезопасной продукции на российский рынок. Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении уже уведомлен о необходимости приостановить с этой даты ветеринарную сертификацию всей молочной продукции для российских получателей. В правительстве обсуждают создание универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги, которая может включать собственную социальную сеть с живой лентой и тематическими сообществами. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, главное преимущество платформы – надежная верификация пользователей, что позволит выстроить доверительное взаимодействие между гражданами, бизнесом и государством. Финальное решение по стратегии развития сервиса еще не принято, дискуссия продолжается. Власти города Фролово Волгоградской области объявили аукцион для поиска подрядчика, который сделает безопасными еще 5 перекрестков. Поиск исполнителя уже стартовал, а завершится работа, необходимая к текущему году. Обновление коснутся пешеходных переходов на пересечении улиц Строителей и Ермолевой, Комсомольской и Спартаковской, 40 лет Октября и Еремина, Комсомольской и Ленинградской, Революционной и Народной. На этих участках планируется заменить дорожные знаки, нанести новую разметку и установить светофоры. В Красноармейском районе Волгограда задержан 37-летний ранее судимый мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью. В июле месяце в полицию поступило сообщение о госпитализации 46-летнего местного жителя с переломом основания черепа. Потерпевший пояснил, что во время уличного конфликта нетрезвый оппонент применил к нему прием самбо, после чего мужчина упал и ударился головой об асфальт. Задержанный признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В текущем году Котовский историко-краеведческий музей модернизирует по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Учреждение уже получило выставочное фондовое оборудование, электронные средства учета экспонатов, компьютер, металлические шкафы, стеллажи, манекены и ограждения. В ближайшее время закупят витрины, подиумы, стенды и многое другое. Все это будут использовать на экскурсиях, краеведческих уроках, акции «Ночь музеев» и летних занятиях для пришкольных лагерей. С помощью интерактивной книги «Красные книги» Волгоградской области. Модернизация учреждений культуры охватывает весь регион. После открытия обновленного Быковского музея капремонта ждут другие районные музеи, дома культуры, библиотеки и музыкальные школы. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: В этом треке DJ Gojo предлагает ночь, где не нужны имена. Только взгляд, движение и атмосфера. Никаких обязательств, никаких кто ты, просто момент, в котором растворяешься. Испанское название Michiko добавляет тепла, хотя сам продюсер из Румынии, а записывал он этот трек уже после того, как его подхватили в соцсетях. Ну, а я напоминаю, друзья мои, что пятница, на дворе 24 июля, до обеда еще есть время и полно времени, чтобы насладиться шикарной музыкой на волнах Волгоград FM. Медуза и Генри Камамайл, Don't Wanna Go Home, первые 30 минут, чуть ранее Стромы и Поум, Мамы Юреми и на закусочку Карлиты и Софи Такер. Смотаемся на Манхэттен через одну минутку. Я ж всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
4: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
5: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекарсервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекарсервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачно с прояснениями, дует юго-западный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33, ночью до плюс 21.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган, центр Арконт открыт.
3: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт по адресу Волгоград, Нежданова, 12.
1: Реклама.
4: Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: По версии Эйвы Макс, идеальная ночь выглядит так. Вспышки папарацци, незнакомцы, которые синхронно танцуют, и полное ощущение, что ты в голливудском блокбастере. Осталось только понять, в каком кинотеатре идет этот фильм. Продают ли там попкорн и кто режиссер. Но Эйва, судя по всему, режиссирует сама. И вот пока она доснимает свой хит, мы переключаем внимание на следующий трек. Впереди у нас Ваня Дмитриенко с работой «Ртуть», а также Мизмо скажет всем привет, то есть hello, через минуту.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Не любишь холод? Согреем. Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
6: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Алан Уокер, Изабелла Мелкман напоминают, как забавно работают сказки, особенно в тот момент, когда красивые вещи начинают причинять боль. Сказка, судя по всему, закончилась, дым от пожара еще висит в воздухе, от былой гармонии остались только отпечатки на нимбе. Остается надеяться, что завтрашнее солнце все-таки выглянет. Broken Strings на 101.5, а пока едем дальше по эфиру, побываем на Малиновой Луне вместе с группой Miami Shell, а также Linkin Park и Jay-Z. Чуть ранее Numb & Core.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. 3 сентября Сбербанк прекратит обслуживать неактивные валютные карты Visa. Рассылка о завершении обслуживания касалась только карт с нулевыми остатками, которые клиентов долго не пользовались, а также мультивалютных карт с неподдерживаемым функционалом. В банке подчеркнули, что изменения не затрагивают действующие счета, все средства сохранены и доступны. Владельцам закрытых или продленных до 30-го года карт рекомендовалось перевести остаток средств на другие счета через мобильное приложение. Россия поддерживает конструктивный диалог с недружественными странами, включая Норвегию и Фарерские острова, в сфере научных исследований, рыболовства и управления совместными запасами. Рыболовство обеспечивает участие Российской Федерации в 9 международных организациях, где отстаивает свои интересы российских рыбаков, пишет ТАСС. По итогам российско-китайской конференции в Харбине, приуроченной к 25-летию договора о добрососедстве, Волгоградская область заключила предметное соглашение с представителями Министерства культуры и туризма КНР о привлечении китайских путешественников. Презентация региона, объединившая исторические мемориалы и рекреационный отдел на Волге, вызвала высокий интерес туроператоров. В рамках подписанной инициативы по трансграничному сотрудничеству стороны договорились обмениваться маршрутами, развивать экологический туризм, оптимизировать работу таможни и внедрить единые жесткие стандарты для гидов и отелей при безвизовом режиме с провинцией. Хэйлудзян. Приток туристов из Китая даст мощный импульс местной экономике. Ожидаются прямые инвестиции в инфраструктуру и гостиничный бизнес, создание новых рабочих мест и выход региона за рамки традиционных столичных маршрутов. ЖКХ «ЭТЭК» объявила расширение сервисных возможностей, организовав бесплатный доступ к сети интернет во всех своих контакт-центрах. Теперь в период ожидания приема посетителей могут авторизоваться в личном кабинете для проверки начислений, передать показания приборов учета, оплатить жилищно-коммунальные услуги онлайн, скачать электронную версию платежей или воспользоваться почтой, мессенджерами и новостными ресурсами. Компании отметили, что нововведение направлено на повышение комфорта клиентов и сокращение времени решения вопроса при личном визите. А дополнительные сведения об услуге доступны на официальном сайте организации. 27 июля в 20 часов на стадионе «КамАЗ» на набережных Челнах местный клуб примет волгоградский «Ротор» в матче третьего тура первой лиги. Хозяева стремятся уйти с последнего места после двух стартовых поражений, а гости закрепиться в группе лидеров и не упустить шансы в выездной игре. Из-за турнирной неврозности ключевую роль сыграет судейская бригада во главе с главным арбитром Романом Софьяновым, которому будут помогать Андрей Пелых и Кирилл Филатов. Матч обещает быть напряженным. Давление таблицы таково, что каждый эпизод и решение людей в черном могут напрямую определить судьбу трех очков. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Доминик Файк записал этот трек, пока сидел под домашним арестом во Флориде, смотрел в окно на парковку и ждал, когда приедет его инспектор по надзору. Ну а в тексте история про то, как тяжело уйти от человека, которого, скажем так, поставил на пьедестал, даже не понимая, что это ничем хорошим не закончится. Ну и семейные обстоятельства там тоже подкачали. Отец, мама с своими проблемами. Короче, весело было. Я думаю, что и дальше так останется. Tokyo Hotel, How to Love. В первые 30 минут. Чуть ранее Lisa, Moonlit Floor. И раньше всех Bruno Mars со своей историей I Just Might. Это Волгоград FM. Всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Пошла жара! Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа». До честных цен. И выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
6: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
8: ОАО «Российские железные дороги».
9: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачно с прояснениями, дует юго-западный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33, ночью до плюс 21.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Терес Уимс в новом треке разбирает дилемму пророка, когда предсказание сбывается именно потому, что в него поверили. Герой знает точно, чем все кончится, но от этого не легче. Можно отстраниться и все разрушить холодом, а можно вцепиться мертвой хваткой и задушить любовь своей же заботой. Социологи назвали бы это самоисполняющимся пророчеством. Но а Тедди просто спел, что хотел бы не быть всезнайкой. Ну, а у нас эфир, друзья мои, не может сам себя не знать, поэтому я его знаю. Оффенбах и Джастин Джесса Over You, также поет Marshmallow, Portugal's Man, Phoenix, а еще Алек и Халид. Раньше всех Dive Into Me.
1: Волгоград и Ставрополь.
2: Реклама. Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
5: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
8: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
9: Газпром-колледж «Волгоград» объявляет о наборе абитуриентов на очную и заочную форму обучения. Выбирая колледж ПАО «Газпром», вы выбираете будущее. Дополнительная информация по телефону 46 14 04.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Об этом треке, друзья мои, небо падает в экстазе, а героиня потеряла гравитацию. При этом хотела увидеть облака правильной стороной, что бы это ни значило. Но, возможно, знаете, как у Луны есть обратная сторона, вот так же и у облаков, возможно, там где-то за молнией. Но, если честно, после такой постановки вопроса гравитация была бы явно нужна в первую очередь. Но, видимо, сначала оттенки синего, а потом уже все остальное. Джон Саммит, Shades of Blue под занавес часа. Впереди у нас Альфа и Ману Чао, Амами Пьячи, а также Фау, Something New через пару минут.
1: Реклама.
2: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс-успокоин. Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
8: Сосед, быстро тебе дом возвели.
9: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
8: А они крыши чинят?
9: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
10: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
11: 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте lumisfera.ru. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». «Автопрестиж» – официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 13 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В правительстве обсуждают создание универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги, которая может включать собственную социальную сеть с живой лентой и тематическими сообществами. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, главное преимущество платформы – надежная верификация пользователей, что позволит выстроить доверительное взаимодействие между гражданами, бизнесом и государством. Финальное решение по стратегии развития сервиса еще не принято. Дискуссия продолжается. С 27 июля текущего года Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз в Россию молочной продукции из Армении. Решение принято по итогам инспекции молокоперерабатывающих предприятий республики, которая выявила повторение нарушений 2023-2024 годов. В ведомстве отметили, что Армения не смогла наладить подтверждение безопасности молока, особенно получаемого от физических лиц, и подчеркнули, что меры приняты для предотвращения заноса особо опасных инфекций и попадания небезопасной продукции на российский рынок. Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении уже уведомлен о необходимости приостановить с этой даты ветеринарную сертификацию всей молочной продукции для российских получателей. В Красноармейском районе Волгограда задержан 37-летний ранее судимый мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью. В июле месяце в полицию поступило сообщение о госпитализации 46-летнего местного жителя с переломом основания черепа. Потерпевший пояснил, что во время уличного конфликта нетрезвый оппонент применил к нему прием самбо, после чего мужчина упал и ударился головой об асфальт. Задержанный признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Власти города Фролово Волгоградской области объявили аукцион для поиска подрядчика, который сделает безопасными еще 5 перекрестков. Поиск исполнителя уже стартовал, а завершится работа, необходимая к текущему году. Обновление коснутся пешеходных переходов на пересечении улиц Строителей и Ермолевой, Комсомольской и Спартаковской, 40 лет Октября и Еремина, Комсомольской и Ленинградской, Революционной и Народной. На этих участках планируется заменить дорожные знаки, нанести новую разметку и установить светофоры. В текущем году Котовский историко-краеведческий музей модернизирует по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Учреждение уже получило выставочное фондовое оборудование, электронные средства учета экспонатов, компьютер, металлические шкафы, стеллажи, манекены и ограждения. В ближайшее время закупят витрины, подиумы, стенды и многое другое. Все это будут использовать на экскурсиях, краеведческих уроках, акции «Ночь музеев» и летних занятиях для пришкольных лагерей с помощью интерактивной книги «Красные книги» Волгоградской области. Модернизация учреждений культуры охватывает весь регион. После открытия обновленного Быковского музея капремонта ждут другие районные музеи, дома культуры, библиотеки и музыкальные школы. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
8: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
9: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Это группа Баус на 101.5. Норвежское трио. Решили убежать они от зимней хандры в фьордах. Сочинили песню про магнитное притяжение. И в итоге она стала летним гимном для миллионов слушателей. Трек про то, как сложно устоять перед тем, кто играет с твоей головой. Но если уж сам трек «Магнит», нас это с вами полностью устраивает. Еще раз всех с пятничкой, друзья мои. 24 июля, которому скоро конец. Но не будем о грустном, будем о веселом. Майли Сайрус в продолжении часа «Midnight Sky». Также появится София группа «The Giants». «Shut Up and Dance» на закусочку Лёни Калм, Скотт Стей. Совсем скоро. Ну и, конечно, не забывать про повтор рубрики «Встречка», как обычно, в 13.15.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка «Пауков из Сочи» переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
6: Не может быть!
7: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
8: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
9: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
10: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
11: ООО «Море Синема», «Волга», «Волгоград», улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачно с прояснениями. Дует юго-западный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33, ночью до плюс 21.
1: Реклама.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
3: Да, доброе утро. Ну, сейчас вас слушаю по нашей теме, сейчас бензин. Ну, ага. Я так скажу, я вот обладатель «Нивы Шевролет». Угу. Вот, и я поставил неделю, вот успел, неделю назад поставил газовое оборудование. Ага. По еще, так скажем, по той цене. Вот сейчас приехал заправлять кондиционер в машину, вот человек, ну, там, диагностик проводит, говорит, а я на дизеле легковой. Я говорю, о, как. То есть на дизельное топливо очередей нету, на газовое топливо очередей нету. Ну, а, соответственно, бензин, да, вот сегодня там с утра заправился, но Лукойлем газом поехал. Все. Вот, в принципе,
4: ну, да, я с тобой согласен. Действительно, газобаллонное оборудование...
3: Я вас очень часто слушал, ну, и так общался по какой-то там другим машинам. Просто иногда люди не понимают, или не понимали, может, сейчас будут понимать, ну, уже, наверное, поздно, что газовое оборудование – это не приговор для машины. И как бы вот многие, чур меня, что ты, газ, да нафиг мне это нужно, клапана сгорят там и все, мотор, ой. У меня много друзей, которые, да я больше скажу, я лет 15 назад на Ниве, вот даже на этой, ездил в Грузию отдыхать. Вот не поверите, вся Грузия, Армения еще тогда ездили только на газе. И Каены там были эти, и Мерседес, и что только это. Я первый раз не знал, что это такое. Думаю, а что это за машина? Ну, газовое оборудование стоит на премиальных машинах. Все. Ага. Вот как бы вот для меня тогда было еще это лет 15 назад. Я понимал, что ничего себе, вот это да. Все, вот.
4: Ну, я выскажусь в поддержку вашу, потому что газобаллонное оборудование, пусть даже и газ подорожал, но это действительно тема, особенно для тех, кто постоянно передвигается на автомобиле. Если у вас атмосферный мотор, не дизельный, не турбированный бензиновый с непосредственным впрыском, то действительно это достаточно доступно и отбивается быстро. То есть вот в такси я изучал эту тему в начале года, и там срок окупаемости был в 3 месяца. И это очень лихо и быстро начинает приносить прибыль. Если мы говорим о современных сложных автомобилях, ну вот у нас один из слушателей на Джилион устанавливал газобаллонное оборудование, там идет примесь бензина, то есть там все равно идет с добавлением, но там расход 1-2 литра на 100 километров. Разницу чувствуете, да? То есть как бы ты заправляешься, там, грубо говоря, раз в 2-3 недели и спокойненько себе ездишь на газу. Да, это другая реальность. Просто к ней надо будет привыкать. И в данном случае я считаю, что отвергать такие варианты за незнанием по поводу того, что там клапана прогорят и так далее, ну, это просто, скажем так, не разбираться в теме. Потому что зачастую очень много проблем вызвано хайповыми видосиками, которые выкладывают люди, либо некачественной настройкой оборудования, либо некачественным оборудованием изначально. Хорошее оборудование в пределах 100 тысяч рублей быстро себя окупает, даже при такой стоимости газа, и начинает тебя радовать. Но и вариант с гибридами, электричками тоже никто не отменял. Такие варианты тоже есть, но с учетом того, что во многих регионах отсутствует инфраструктура, небольшое плечо до зарядки, и...

0: много-много других нюансов. В общем, тут есть варианты потыркаться. Спасибо большое за расклад полный и беседу. У нас время вышло, поэтому благодарю всех за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Да, друзья, напомню, что мы взаимодействуем с Александром.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Рокс Мотор представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник Рокс Адамас. Новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте Рокс Мотор. Пробег по всемирному гармонизированному циклу. Рокс Адамас. Заряжай и властвуй. Хит твоего города на Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Ченган» в Волгограде.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: трека «Talk to You» есть одна проблема. Собеседнику не дают вставить ни слова. Сплошные команды. Двигайся, поднимайся, зажигай. Настойчивый голландско-американский тандем явно не из тех, кто будет спрашивать, как дела. В итоге получился разговор, где один говорит, а второй просто горит. Буквально. Ну а мы движемся далее. Алан с Европа, а также Робин Шульц и Топик. Чуть ранее «One by One». Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 90. 8-90-30.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
5: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
6: Газпром-колледж Волгоград объявляет о наборе абитуриентов на очную и заочную форму обучения. Выбирая колледж ПАО «Газпром», вы выбираете будущее. Дополнительная информация по телефону 46-14-04.
7: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.

0: Главный вывод из трека «Бизары». Любовь — это как Шелби Кобра 60-х годов. Красиво, мощно, но слишком быстро разбивается в дребезги. Мадонна и Мартин Гаррикс спели дуэтом о том, как трудно быть идеальным призом в Голливуде, когда тебя постоянно искушают, но при этом не хотят делить с тобой даже ковровую дорожку. Остается только пожать плечами и спросить. Ну, кто знал-то? Вот эфир не знает, куда его занесет через несколько минут. Но я знаю, друзья мои, финал этого часа. Dua Lipa Training Season подытожит. Также Tokyo Hotel, чуть ранее California Nights.
1: Реклама. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». «Космоклуб» на третьем этаже в ТРК «Мармелад». Детский парк развлечений, лабиринты, батуты, новейшие аттракционы и космические дни рождения. «Космоклуб» в ТРК «Мармелад». Третий этаж. Скидка 10% на вход по промокоду «Радио». Без возрастных ограничений.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время.
2: 14 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
2: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Спрос на специалистов по нейросетям в российском ритейле за год вырос в 2.5 раза. А их доля достигла 6% от всего рынка ИИ кадров. Это вывело отрасль на 4-е место после маркетинга и рекламы, IT, культуры и масс-медиа. При этом основной объем спроса по-прежнему приходится на линейные профессии. Продавцов, консультантов, администраторов магазинов, мерчендайзеров. По оценкам сетей Аккорд, искусственный интеллект берет на себя рутинные задачи, высвобождая сотрудников для экспертной поддержки бизнеса и живого общения с покупателями. В ближайшие годы наиболее востребованными окажутся менеджеры и продуктов, специалисты по качеству данных, промоинженеры, администраторы кассового обслуживания и сотрудники складов с навыками управления роботизированными системами, пишет ТАСС. Гражданские автомобильные трассы различных категорий в России рекомендовано защитить от атак беспилотников с помощью улавливающих сетей «Дарвин», которые после майского федерального решения включены в официальный документ как основной опорный пункт для защиты от дронов-камикадзе, включая FPV и самолетного типа. По данным компании-производителя, системы механической защиты, подготовленные работы ведутся в ДНР, УНР, Херсонской, Запорожской, Брянской, Белгородской и Курской областях, а также рассматривается укрытие дорог Крыма общей протяженностью более 7 тысяч километров. При этом для на коридоры безопасности зависит от решения местного руководства. 26 июля в Волгограде на еврейском участке Верхнезаремского кладбища состоится открытие памятника и памятная церемония на братской могиле 45 местных жителей, евреев и колхозников-активистов, расстрелянных нацистами в сентябре 1942 года в окрестностях села Хводино. Их останки были эксгумированы летом 2020 года. Экспертиза подтвердила смерть от пулевых ранений, после чего по согласованию с районной администрацией они были перезахоронены по еврейской традиции. Имена погибших частично установлены. На месте самого убийства установлен памятный знак. В Волжском на территории храма святых великомучеников и исповедников российских ко дню города открыли памятник семье. Семья – малая церковь, высотой 1,2 метра, выполненный из композитного материала по инициативе иерея Иоанна Стукалина, автором Николаем Карповым. Композиция изображает супружескую пару с детьми, а на табличке приведена цитата апостола Павла. На церемонии присутствовали глава города Игорь Воронин, председатель Городумы Сергей Аксенов, медики и горожанин, епископ Калачевский и Паласовский Иоанн. Возглавил молебен, отметив символизм скульптуры как основу общества, а градоначальник подчеркнул зависимость будущего Волжского от крепких семей и рождающихся детей. Комсомольский путепровод в центральном районе Волгограда засияет огнями в ночи. До конца текущего года подрядчик из Волжского ООО «Динера» за почти 25 миллионов рублей должен проложить силовые кабели, смонтировать шкафы управления и установить на объекте 266 светодиодных светильников разной мощности для наружной подсветки. Заказчиком работ по украшению моста выступила МБУ «Северная». А поставить все материалы необходимо до 30 октября текущего года. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Интересная история получается. Боб Синклер, значит, хотел сделать эту версию в стиле диско, но ничего не выходило. Тогда его сын сказал: «Хватит выдумывать, возьми свой же трек из нулевых». А так и получился этот микс из 80-х, 2000-х и 2026-го. Но если по самой песне, то там все просто. Просьба к партнеру просто сказать, что у него на уме, потому что ждать больше нет сил. «I Can't Wait» называется композиция. А если честно, то да, друзья мои, ждать как-то не хочется. Скорее бы уже пятничный вечер, так что не буду вас томить. Лучше музыку послушаем. Кэлвин Харрис и Джесси Рейс. Лучше чуть ранее градусы на ресницах. И раньше всех Big Stop Lug и Post Malone. Cool, это Волгоград FM. Знаем, что любишь.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля-фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачно с прояснениями, дует юго-западный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33, ночью до плюс 21.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель JQ и Amoda. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. JQ и Amoda. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: Каждый недостающий кусочек подходит к сердцу как пазл. Красивая строчка, но если пазл весь в дырках, картинку уже не собрать. Ведь так? Именно об этом трек. Воспоминания тускнеют, слова причиняют что-то типа боли, а струны давно не звучат в унисон. Но это уже, друзья мои, не наша проблема. Двигаемся дальше по плейлисту. Alan Walker, Забелла Мелкона. Это были со струнами. Далее у нас Зиверт с песней «Эгоистка». Также Jonas Blue, его новиночка под названием «Girl». Кто еще не слушал, послушайте.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так. Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
4: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте lumisfera.ru. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Диджей Годжа рассказал, что идея трека пришла к нему, когда он работал над детской музыкой. Представляете, захотел смешать афрохаус с простыми запоминающимися фразами, как в песенках для малышей. И это сработало. Трек взлетел в чартах, а виральность ему обеспечили корейские поп-звезды Twice и Hearts to Hearts, которые закрутили танец в соцсетях. В тексте же никакой сложности. Один взгляд, полуночная жара, а имена никому не нужны. Впрочем, все как мы любим, друзья мои. Кому нужны эти имена? Ив и Дэвид Гетта в финале часа, также Tokyo Hotel и их, но фактически визитная карточка под названием Love Loves You Back. Делай громче.
1: Реклама. Газпром-колледж «Волгоград» объявляет о наборе абитуриентов на очную и заочную форму обучения. Выбирая колледж ПАО «Газпром», вы выбираете будущее. Дополнительная информация по телефону 46 14 04.
2: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
6: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых. Регулятор сохраняет курс на понижение показателя, начиная с июня 2025 года. В июне и июле этого года ключевую ставку ЦБ последовательно снижал на 0,25%. Ключевая ставка является показателем, относительно которого банки рассчитывают ставки по кредитам и вкладам. Обычно о пересчете действующих ставок представители банковского сектора объявляют в течение недели или двух после официального решения ЦБ. 13-летний мотоциклист пострадал в аварии в Волгоградской области. Водитель «Форда» не предоставил преимущество мототранспорту. Об этом сообщили в госавтоинспекции Волгоградской области. Авария вечером в четверг произошла в Новониколаевском районе. Подросток в больнице. Управлял мотоциклом 13-летний школьник без прав, так как закон разрешает садиться за руль мотоцикла только с 16 лет, пройдя соответствующее обучение и получив водительское удостоверение необходимой категории, напоминает КП «Волгоград». Южный парк Волгограда официально отпразднует свое открытие в субботу. Праздник 25 июля начнется в 16:00. Торжественная церемония состоится на сценической площадке. Для детей весь праздник будут работать аниматоры, пишут новости Волгограда. В 17:40 запланировано модное дефиле, а завершат программу концерт кавер-группы и розыгрыш приза, который пока организаторы держат в тайне. Напомню, аттракционы в Южном парке начали работу во вторник. Число отравлений поддельными БАДами в России выросло в 4 раза. Рынок различных пищевых добавок в стране существенно вырос после коронавируса. По словам врачей, большую часть контрафактных БАДов пострадавшие приобретают на маркетплейсах. Также медики предупреждают, что считать биологически активные добавки безвредными – серьезное заблуждение. Передозировка микро- и макроэлементов в организме не менее опасна, чем дефицитное состояние, пишет Газета.ру. В Латвии запретили 8 песен композитора Раймонда Пауса. Парламент страны одобрил поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым радиостанции не смогут транслировать композиции, если они созданы лицами, находящимися под санкциями. Депутаты Сейма Латвии настаивают, что создателями песни выступают не только композитор и поэт, но и исполнитель. В это же время на Ютьюбе произведения композитора будут в доступе. О каких песнях Раймонда Пауса или о каких российских исполнителях идет речь, не уточняется. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Мизмо, молодой продюсер, который с 2019 года копил треки на стримингах. В этот раз он записал трек про лето, движение и хаос, в котором проявляется что-то настоящее. За несколько недель до релиза трек уже разлетелся по соцсетям. Алло, солнце встало, ты где? Вопрос, на который у нас есть только один ответ на связи. Hello называется композиция. Ну, hello так hello, друзья мои, я тоже вам говорю hello. Большущий, пламенный привет. У нас снова музыкальный час впереди. И в Ларок, и Nowaday. Также появится диджей Avicii, его легендарная работа Levels. И вот прямо сейчас Two Colors уже готовы выйти на нашу виртуальную сцену. Mad World, не пропусти.
1: Алексей Карпов,

0: спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: В Волгограде облачно с прояснениями, дует юго-западный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33, ночью до плюс 21.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган, центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.
1: Реклама.
4: Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Главная мысль трека: я бегу, потому что задыхаюсь от хаоса. Правда, оригинальная версия бежала от стримингов еще быстрее, потому что ее сняли с платформы из-за того, что голос был сгенерирован искусственным интеллектом. Представляете? Теперь-то вот все нормально. После потом стало. Записали вариант живым вокалом Кейтлин Арагон. Собственно говоря, ее голос мы сами только что и услышали. Ну, а у нас эфир идет своим чередом. Далее послушаем Crash Adams, New Heart, а также KDDK. И его новиночка под названием Bamboleum.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: «Газпром-колледж Волгоград» объявляет о наборе абитуриентов на очную и заочную форму обучения. Выбирая колледж ПАО «Газпром», вы выбираете будущее. Дополнительная информация по телефону 46 14 04. Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема». Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film. ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б. ОГРН 113-344-30-19-467. 18+.
4: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Главная идея трека, как вера в плохой финал, сама же его и создает. Герой видит будущее в хрустальном шаре и, пытаясь его избежать, делает его неизбежным. Либо отстраняется, либо душит. О, фигурально выражаясь. А остается только один вопрос. Если знаешь, чем все кончится, зачем вообще начинать? Тут, кстати, очень подходит тот самый стих. Я вас люблю, но я предвижу, что вас когда-нибудь обижу. Но я думаю, его все прекрасно знают. В общем, не будем изначально. Моя Мишель в финале этого часа на «Малиновой луне», а также великолепная группа Brainstorm, их «Maybe» через полтора минуты.
1: Реклама.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 16:00. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Часть товаров на атакованных складах Wildberries удалось сохранить. Об этом журналистам заявила основательница маркетплейса Татьяна Ким. Она уточнила, что говорит о терминалах, которые расположены в Шушарах и Уткиной заводе, а также в Симферополе. Сейчас маркетплейс занят перераспределением товаров по складам с целью оптимизировать оборот. Вторая цель – это экономическая устойчивость партнеров Wildberries. Татьяна Ким добавила, что всю оперативную информацию публикует портал маркетплейса. На заправках сети «Газпромнефть» в Волгограде полностью отменили лимиты на 92-й бензин. Об этом пишет портал В1 со ссылкой на региональный комитет промышленности и торговли. Там уточнили, что на другие виды топлива лимит пока сохраняется. Заправки вводят ограничения от 30 до 100 литров в зависимости от вида топлива и местонахождения АЗС. Водители в регионе начали сообщать о частичной стабилизации вопроса. Об этом в том числе свидетельствует сокращение очередей. В Волгограде откроют памятник жертвам нацизма. Его установили на братской могиле жителей города, расстрелянных в 1942 году. Памятная церемония и митинг в воскресенье 26 июля пройдут на еврейском участке Верхнезареченского кладбища. Здесь в братской могиле захоронены останки 45 человек. Имена погибших частично установлены, пишет «Высота 102». В России предложили ввести бабушкину зарплату. Это выплата за уход за внуками. Она, по версии авторов законопроекта, будет ежемесячной и положена не только бабушкам, но и дедушкам, если они воспитывают ребенка в возрасте до 3 лет. Об этом пишет агентство ТАСС. Размер выплаты депутаты предлагают установить на уровне минимального размера оплаты труда. Еще одним условием для выплаты будет ситуация, при которой мама или отец ребенка не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком. На Земле минувшей ночью началась вторая магнитная буря июля. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Причину, по которой в магнитном поле планеты начались возмущения, ученые еще определяют. События не относятся к разряду рекордных всего-навсего G1, но становятся всего вторым по счету за месяц. Ученые добавили, что лето в целом не богато на геомагнитные события. Ждем активную осень. Подытожили свой пост представители лаборатории. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Тиесто снова в трансе. Брайан Грейс поет о том, как сложно найти эти самые красивые места, когда внутри одни пространства. В кавычках. Гордость уже испарилась, напитки допиты, а разум кружит по кругу. Если уж сам король электронной сцены признается в такой неразберихе, значит, это у всех так. Но мы с вами не зацикливаемся. Пятница, практически уже вечер, может, кто-то даже уже дома. А если продолжаете наслаждаться Урод FM, то вообще отдельный респектосик, друзья мои. Впереди у нас Kungs и Fabulous London Galaxy, также Ed Sheeran, Shape of You, шикарная композиция. И на закусочку Dave & Ames, Rain Dance, раньше всех. Это Урод FM, всем приятного вечера.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
5: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
6: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение – будьте внимательны на переезде.
8: ОАО «Российские железные дороги».
9: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
10: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В выходные в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 55%, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 39, ночью до плюс 21, местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Алекс Уоррен переживает встречу с женой заново. Цитата: «Как ты узнала, что я ждал знака?» По сути, первый разговор с человеком, который потом изменит все. Итог: неделя без сна, тени, танцующие сами по себе, и чувство, что происходящее не совсем реально. С таким подходом любой поход в магазин покажется приключением. «Fever Dream» называется композиция, но у нас эфир без фантазий, разве что с моими. «Marshmallow» и «Portugal The Man», «Феникс», а также «Карлиты», «Софи Такер», «Манхэттен» чуть ранее.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Сапа. Реклама. Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль 977-377.
5: Тепло ли тебе, девица?
6: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на «Волгоград-ФМ».
8: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
9: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас». Новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас». Заряжай и властвуй.
10: «Газпром колледж Волгоград» объявляет о наборе абитуриентов на очную и заочную форму обучения. Выбирая колледж ПАО «Газпром», вы выбираете будущее. Дополнительная информация по телефону 46 14 04.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Баусена 101.5, норвежское трио, которое в январе при минус 15 писали трек про невероятное притяжение. Ну и если уж они смогли разжечь лето зимой, значит, магнитное поле действительно работает. Ну, а я на этом моменте с вами прощаюсь, друзья мои. Пятница, вечер, напоминаю, время, когда каждый сам решает, куда его тянет, к дивану, к друзьям или же на танцпол. Все варианты хороши. Вам желаю, чтобы ваши выходные притягивали только хорошие новости, вкусную еду и людей, с которыми не надо играть в игры. Ну, разве что в ролевые. Но я свое откатал, друзья мои. Эфир дальше без меня. Сам ухожу в сторону заката. Всем отличного вечера и прекрасных выходных. До понедельника. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722.
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сосед, быстро тебе дом возвели.
9: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
8: А они крыши чинят?
9: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
10: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
11: 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте люмисфера.ру. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время. 17 часов. Реклама.

0: Специальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Ситуация с топливом в регионах России стабилизируется. Работает больше заправок, очередей стало меньше, сообщил глава Министерства энергетики Сергей Цивилев. Минэнерго продолжит сотрудничать с регионами для удовлетворения их потребностей в нефтепродуктах. Ведется работа по насыщению внутреннего рынка, учитываются специфические нужды каждой области, сообщает ТАСС. Региональные власти несут ответственность за реализацию принятых решений и рекомендаций. Они также могут вводить временные ограничения для более эффективного обеспечения топливом граждан и бизнеса. «Газпром» отменил лимиты на 92-й бензин на волгоградских АЗС. Такое решение, как объясняет «Облпромторг» и ТЭК, принято в связи со стабилизацией ситуации на топливном рынке региона. Ограничения по 95-му еще действуют на АЗС этой компании. Так заправиться 95-м бензином на «Газпроме» в черте города можно только в объеме 30 литров за одну транзакцию. 50 литров разрешено залить на трассе. Ограничения по дизельному топливу также еще действуют. По городу лимит 60 литров и 100 литров на трассе. В сети АЗС «Лукойл», напомню, ограничения составляют 40 литров за одну транзакцию на все марки бензина. По дизтопливу в городе и на трассе лимит составляет 60 и 200 литров соответственно. Водителей по-прежнему просят заправлять машины по мере необходимости, чтобы не создавать очереди на заправках. В Ворошиловском районе Волгограда в выходные отключат воду. Концессии водоснабжения продолжают работу по переврезке водовода в Волгограде. Из-за этого под временное отключение воды в ночь с субботы на воскресенье 25-26 июля в Ворошиловском районе попали дома на двух улицах. Это Козловская и улица Ким. Не будет ни холодной, ни горячей воды. Полный список адресов, где воды не будет с 21 часа 25 июля до 8 утра 26-го, есть на сайте «Комсомольской правды». В понедельник, 27 июля, «Ротор» сыграет третий матч сезона. Волгоградская команда встречается с «КамАЗом» в Набережных Челнах. В прошлом туре «Ротор» победил «СКА» Хабаровск со счетом 1-0. А первый матч сезона волгоградцы проиграли Нижнему Новгороду со счетом 2-4. Сейчас «Ротор» занимает 10 место, у команды 3 очка. «КамАЗ» находится на 15-й позиции без набранных очков. Волгоградцев можно считать фаворитами. Российские ученые выявили предел человеческой жизни. Исследователи Сколковского института науки и технологий пришли к выводу, что даже если медицина научится полностью останавливать большинство процессов старения, есть биологический предел жизни человека. Согласно их расчетам, в среднем люди могли бы жить от 146 до 194 лет, пишет Daily Mail. По словам ученых, это не прогноз, а теоретический предел. Результаты помогают понять, какие механизмы старения особенно важно изучать для создания эффективных методов продления жизни. Ученые также отметили, что разные ткани стареют по-разному. Например, клетки кожи и печени постоянно обновляются, а клетки сердца и мозга практически не заменяются, и в них мутации, ведущие к старению, накапливаются быстрее. Доллар 78.40, евро 89.44.
3: Информационный конвейер.
5: Реклама. У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в «Агат» на проспекте Ленина. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
3: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
4: Привет, соседка. А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
8: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
9: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134, Ткачева 7.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В выходные в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 55%, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 39, ночью до плюс 21. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.
4: You got me strung up like a puppet. Hung up.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премья «Строй Волгоград», 60-57-57.
4: «Газпром колледж Волгоград» объявляет о наборе абитуриентов на очную и заочную форму обучения. Выбирая колледж ПАО «Газпром», вы выбираете будущее. Дополнительная информация по телефону 46 14 04.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». Космоклуб на третьем этаже в ТРК «Мармелад». Детский парк развлечений, лабиринты, батуты, новейшие аттракционы и космические дни рождения. Космоклуб в ТРК «Мармелад». Третий этаж. Скидка 10% на вход по промокоду «Радио». Без возрастных ограничений.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: свое время. 18 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Ситуация с топливом в регионах России стабилизируется. Работает больше заправок, очередей стало меньше, сообщил глава Министерства энергетики Сергей Цивилев. Минэнерго продолжит сотрудничать с регионами для удовлетворения их потребностей в нефтепродуктах. Ведется работа по насыщению внутреннего рынка, учитываются специфические нужды каждой области, сообщает ТАСС. Региональные власти несут ответственность за реализацию принятых решений и рекомендаций. Они также могут вводить временные ограничения для более эффективного обеспечения топливом граждан и бизнеса. «Газпром» отменил лимиты на 92-й бензин на волгоградских АЗС. Такое решение, как объясняет «Облпромторг» и ТЭК, принято в связи со стабилизацией ситуации на топливном рынке региона. Ограничения по 95-му еще действуют на АЗС этой компании. Так заправиться 95-м бензином на «Газпроме» в черте города можно только в объеме 30 литров за одну транзакцию. 50 литров разрешено залить на трассе. Ограничения по дизельному топливу также еще действуют. По городу лимит 60 литров и 100 литров на трассе. В сети АЗС «Лукойл», напомню, ограничения составляют 40 литров за одну транзакцию на все марки бензина. По дизтопливу в городе и на трассе лимит составляет 60 и 200 литров соответственно. Водителей по-прежнему просят заправлять машины по мере необходимости, чтобы не создавать очереди на заправках. В Ворошиловском районе Волгограда в выходные отключат воду. Концессии водоснабжения продолжают работу по переврезке водовода в Волгограде. Из-за этого под временное отключение воды в ночь с субботы на воскресенье 25-26 июля в Ворошиловском районе попали дома на двух улицах. Это Козловская и улица Ким. Не будет ни холодной, ни горячей воды. Полный список адресов, где воды не будет, с 21 часа 25 июля до 8 утра 26 есть на сайте «Комсомольской правды». В понедельник, 27 июля, «Ротор» сыграет третий матч сезона. Волгоградская команда встречается с «КамАЗом» в Набережных Челнах. В прошлом туре «Ротор» победил «СКА» Хабаровск со счетом 1-0. А первый матч сезона волгоградцы проиграли Нижнему Новгороду со счетом 2-4. Сейчас «Ротор» занимает 10 место, у команды 3 очка. «КамАЗ» находится на 15-й позиции без набранных очков. Волгоградцев можно считать фаворитами. Российские ученые выявили предел человеческой жизни. Исследователи Сколковского института науки и технологий пришли к выводу, что даже если медицина научится полностью останавливать большинство процессов старения, есть биологический предел жизни человека. Согласно их расчетам, в среднем люди могли бы жить от 146 до 194 лет, пишет Daily Mail. По словам ученых, это не прогноз, а теоретический предел. Результаты помогают понять, какие механизмы старения особенно важно изучать для создания эффективных методов продления жизни. Ученые также отметили, что разные ткани стареют по-разному. Например, клетки кожи и печени постоянно обновляются, а клетки сердца и мозга практически не заменяются, и в них мутации, ведущие к старению, накапливаются быстрее. Доллар 78.40, евро 89.44.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Реклама.
1: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
2: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39. 26 05 39.
5: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
7: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
8: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
9: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте магазин «Победа». Категория 18+.
10: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Выходные в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 55%, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 39, ночью до плюс 21, местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель Джейку и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. Джейку и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: вечера вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977 377. Волском 205 255.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной Армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: «Газпром-колледж Волгоград» объявляет о наборе абитуриентов на очную и заочную форму обучения. Выбирая колледж ПАО «Газпром», вы выбираете будущее. Дополнительная информация по телефону 46 14 04.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09. 62 10 09.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Сосед, быстро тебе дом возвели.
10: Компания «Есмострой» строила.
9: А они крыши чинят?
10: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
11: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». «Космоклуб» на третьем этаже в ТРК «Мармелад». Детский парк развлечений, лабиринты, батуты, новейшие аттракционы и космические дни рождения. «Космоклуб» в ТРК «Мармелад». Третий этаж. Скидка 10% на вход по промокоду «Радио». Без возрастных ограничений.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж» – официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 19 часов.
0: Реклама.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
4: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Ситуация с топливом в регионах России стабилизируется. Работает больше заправок, очередей стало меньше, сообщил глава Министерства энергетики Сергей Цивилев. Минэнерго продолжит сотрудничать с регионами для удовлетворения их потребностей в нефтепродуктах. Ведется работа по насыщению внутреннего рынка, учитываются специфические нужды каждой области, сообщает ТАСС. Региональные власти несут ответственность за реализацию принятых решений и рекомендаций. Они также могут вводить временные ограничения для более эффективного обеспечения топливом граждан и бизнеса. «Газпром» отменил лимиты на 92-й бензин на волгоградских АЗС. Такое решение, как объясняют «Облпромторг» и ТЭК, принято в связи со стабилизацией ситуации на топливном рынке региона. Ограничения по 95-му еще действуют на АЗС этой компании. Так заправиться 95-м бензином на «Газпроме» в черте города можно только в объеме 30 литров за одну транзакцию. 50 литров разрешено залить на трассе. Ограничения по дизельному топливу также еще действуют. По городу лимит 60 литров и 100 литров на трассе. В сети АЗС «Лукойл», напомню, ограничения составляют 40 литров за одну транзакцию на все марки бензина. По дизтопливу в городе и на трассе лимит составляет 60 и 200 литров соответственно. Водителей по-прежнему просят заправлять машины по мере необходимости, чтобы не создавать очереди на заправках. В Ворошиловском районе Волгограда в выходные отключат воду. Концессии водоснабжения продолжают работу по переврезке водовода в Волгограде. Из-за этого под временное отключение воды в ночь с субботы на воскресенье 25-26 июля в Ворошиловском районе попали дома на двух улицах. Это Козловская и улица Ким. Не будет ни холодной, ни горячей воды. Полный список адресов, где воды не будет, с 21 часа 25 июля до 8 утра 26 есть на сайте «Комсомольской правды». В понедельник, 27 июля, «Ротор» сыграет третий матч сезона. Волгоградская команда встречается с «КамАЗом» в Набережных Челнах. В прошлом туре «Ротор» победил «СКА» Хабаровск со счетом 1-0. А первый матч сезона волгоградцы проиграли Нижнему Новгороду со счетом 2-4. Сейчас «Ротор» занимает 10 место, у команды 3 очка. «КамАЗ» находится на 15-й позиции без набранных очков. Волгоградцев можно считать фаворитами. Российские ученые выявили предел человеческой жизни. Исследователи Сколковского института науки и технологий пришли к выводу, что даже если медицина научится полностью останавливать большинство процессов старения, есть биологический предел жизни человека. Согласно их расчетам, в среднем люди могли бы жить от 146 до 194 лет, пишет Daily Mail. По словам ученых, это не прогноз, а теоретический предел. Результаты помогают понять, какие механизмы старения особенно важно изучать для создания эффективных методов продления жизни. Ученые также отметили, что разные ткани стареют по-разному. Например, клетки кожи и печени постоянно обновляются, а клетки сердца и мозга практически не заменяются, и в них мутации, ведущие к старению, накапливаются быстрее. Доллар 78.40, евро 89.44.
5: Информационный конвейер.
7: Реклама. У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
8: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной, что в доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Не может быть!
3: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
4: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
6: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Выходные в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 55%, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 39, ночью до плюс 21, местами небольшой дождь.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.
4: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Да, доброе утро. Ну, вот сейчас вас слушаю по нашей теме, сейчас бензин. Ну, вот, ага. Я так скажу, я вот обладатель «Нивы Шевроле».

0: Угу. Вот, и я поставил неделю, вот успел, неделю назад поставил газовое оборудование. Ага. По еще, так скажем, по той цене. Вот сейчас приехал заправлять кондиционер в машину, вот человек, ну, там, диагностику проводит, говорит, а я на дизеле легковой. Я говорю, о, как. То есть и на дизельное топливо очередей нету, на газовое топливо очередей нету. Ну, а, соответственно, бензин, да, вот сегодня там с утра заправился, но Лукойле газом поехал. Все. Вот, в принципе,
1: ну, я да, доволен. Я с тобой согласен. Действительно, газобаллонное оборудование...
0: Я вас очень часто слушал, ну, и так общался по какой-то там другим машинам. Просто иногда люди не понимают, или не понимали, может, сейчас будут понимать, ну, уже, наверное, поздно, что газовое оборудование – это не приговор для машины. И как бы вот многие, чур меня, что ты, газ, да нафиг мне это нужно, клапана сгорят там и все, мотор, ой. У меня много друзей, которые, да я больше скажу, я лет 15 назад на Ниве, вот даже на этой, ездил в Грузию отдыхать. Вот не поверите, вся Грузия, Армения еще тогда ездили только на газе. И Каены там были эти, и Мерседес, и что только ты... Я первый раз не знал, что это такое. Думаю, а что это за машина? Ну, газовое оборудование стоит на премиальных машинах. Все. Ага. Вот как бы вот для меня тогда было еще это лет 15 назад. Я понимал, что ничего себе, вот это да. Все, вот.
1: Ну, я выскажусь в поддержку вашу, потому что газобаллонное оборудование, пусть даже и газ подорожал, но это действительно тема, особенно для тех, кто постоянно передвигается на автомобиле. Если у вас атмосферный мотор, не дизельный, не турбированный бензиновый с непосредственным впрыском, то действительно это достаточно доступно и отбивается быстро. То есть вот в такси я изучал эту тему в начале года, и там срок окупаемости был в 3 месяца. И это очень лихо и быстро начинает приносить прибыль. Если мы говорим о современных сложных автомобилях, ну вот у нас один из слушателей на Джилион устанавливал газобаллонное оборудование, там идет примесь бензина, то есть там все равно идет с добавлением, но там расход 1-2 литра на 100 километров. Разницу чувствуете, да? То есть как бы ты заправляешься, там, грубо говоря, раз в 2-3 недели, и спокойненько себе ездишь на газу. Да, это другая реальность, просто к ней надо будет привыкать. И в данном случае я считаю, что отвергать такие варианты за незнанием по поводу того, что там клапана прогорят и так далее, ну, это просто, скажем так, не разбираться в теме, потому что зачастую очень много проблем вызвано хайповыми видосиками, которые выкладывают люди, либо некачественной настройкой оборудования, либо некачественным оборудованием изначально. Хорошее оборудование в пределах 100 тысяч рублей быстро себя окупает, даже при такой стоимости газа, и начинает тебя радовать. Но и вариант с гибридами, электричками тоже никто не отменял. Такие варианты тоже есть, но с учетом того, что во многих регионах отсутствует инфраструктура, небольшое плечо до зарядки и много-много других нюансов. В общем, тут есть варианты потыркаться. Спасибо большое за расклад полный и беседу. У нас время вышло, поэтому благодарю всех за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Да, друзья, напомню, что мы взаимодействуем с Александром.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Рокс Мотор представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник Рокс Адамас. Новый люкс гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте Рокс Мотор. Пробег по всемирному гармонизированному циклу. Рокс Адамас. Заряжай и властвуй. Реклама. Доброго вечера! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: «Газпром-колледж Волгоград» объявляет о наборе абитуриентов на очную и заочную форму обучения. Выбирая колледж ПАО «Газпром», вы выбираете будущее. Дополнительная информация по телефону 46 14 04.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM. Твое время.
2: 20 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5.
1: Твое время. 1 час.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.